подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: не убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Алиса, включи душевное радио.
3: Включаю душевное радио.

0: Я скучаю, я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай же.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Вам я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
3: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
3: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
3: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свои.

Чувство породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение силу. А имя этой силе — диджей Ахмед.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Президент поздравил работников и ветеранов республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС с 35-летием со дня образования. Как передает Белт, Александр Лукашенко отметил, что за эти годы удалось формировать коллектив профессионалов высочайшего класса, состоящий из спасателей, кинологов, взрывотехников, водолазов, химиков, медиков и других специалистов. Как подчеркнул глава государства, работа по спасению людей, гуманитарная деятельность и высокие спортивные достижения достойны вклад развитие страны и укрепление ее авторитета на международной арене – яркий пример преданного служения белорусскому народу. В Беларуси изменились требования гостехосмотру. Они прописаны в постановлении правительства. Главное нововведение – отмена требования о повторном прохождении техосмотра при смене владельца. Теперь при покупке автомобиля, на который есть действующее разрешение на допуск к дорожному движению, новому владельцу не нужно будет проходить техосмотр повторно. Кроме того, меняется организация, которая будет выдавать разрешение на работу диагностических станций. Эти полномочия передали транспортной инспекции Минтранса. Шестой форум медийного сообщества Беларуси открылся накануне в Гродно. Туда съехались больше 700 человек из всех регионов, работники госсми, идеологи, блогеры, студенты, эксперты, медиа. В центре внимания тема, как в эпоху всеобщего информационного шума и вбросов извне госмедиа остаться главным источником достоверных сведений. Сегодня же вручают награды 22-го национального конкурса «Золотая литра». Ученые из Гонконга представили первый в мире назальный спрей для защиты мозга сразу после инсульта. Разработка может стать новым экстренным средством в борьбе с этим опасным состоянием. При вдыхании спрей оседает в носовой полости, распадается на наночастицы и продвигается к мозгу напрямую, доставляя лекарства. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 80 копеек.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, дожди пройдут в восточных районах. В Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17, в Минске без осадков и 18-20 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на «Душевном радио» Бодрисимо-шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусьбанка. Одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая Кордиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
7: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
10: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
2: Ну ведь это же правда абсолютная. Тем более же бодрее всех. Да в пятничку. Да по питерской. Это всегда очень легко, здорово и клево.
3: Не знаю, я пятницы... Ты вот с какого дня пятницу ждешь?
2: Я жду пятницу с Нового года. Тем более с приходом конкретно вот этой пятницы. Первые выходные у меня будут в августе.
3: Ну что ж, я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое.
3: Ждешь августа, ждешь пятницу.
2: Нормально. Ребята, доброго, бодрого, яркого. Душевный привет нам тут Алексей в Телеграме ввалил прямо с Витебска. С Витебска вам всем привет.
3: Спасибо. Душевный привет.
2: Мы изображаем таркана.
3: Не просто там, а бы что.
2: Я такой правильный таркан. Жданов такая...
3: Ты правильный таркан?
2: А ты такая личинка таркана.
3: Какой ты правильный таркан?
2: Ну я потому что...
3: Что?
2: Ну я высокий.
3: Эшкери?
2: Что? И очки есть. Мы начинаем пятничное утро. Добро пожаловать к нам и на радиоволну, естественно. И через интернет привет. Слушайте нас через душевнорадио.бай. Приходите к нам в Телеграм. Видеочат — это трансляция у нас в Телеграме. Вот видеочат — это трансляция. Это привет одному участнику.
3: Ничего, подойдет камер. Второй скоро.
2: Скоро подойдут вместе с тестом. Все как положено. Такая же трансляция есть с нашего, опять же, сайта душевнорадио.бай. Ну и добро пожаловать в наши тиктоки. Хотелось бы нам когда-нибудь сказать, когда мы со Жданом выкупим себе тикток. Но этого не будет никогда, вы понимаете.
3: Почему?
2: Он у себя, я у себя на аккаунте. Там это вот, ну что, за кулисье бодрись его, что.
3: Да, заходите, смотрите. Тем более за кулисами очень много всего интересного происходит. Того, что потом все слышат уже по радио.
2: Да. Мало вам нас. Нате нам, возьмите нас в ТикТоке. Так, ну и в этом музыкальном часе свершилось. Мы возвращаем гороскоп на свое место.
3: Че ты отмахиваешься?
2: Да пух летает.
3: Реально.
2: Жданов, это ты сыплешься уже где-то.
3: Вон у тебя перед тобой тоже летает вон. Ты не видишь ничего. Вот это что
2: это
3: такое?
2: Это ты свой
3: вот,
2: пух.
3: Смотри.
2: Это ты мне свой пух на меня направил.
3: У нас тут снегопад.
2: Снегопад, бригбад за привет. Так, значит, у нас гороскоп сегодня. Все, мы договорились. Благодаря вашим реакциям, спасибо. Наш руководитель почитал, говорит, да, вы, наверное, правы. Они там привыкли, они хотят. Итак, гороскоп сегодня будет полностью, целиком. Традиционно это порядка 6 минут займет.
3: Как обычно.
2: Но я думаю, да, потерпится.
3: Два разных слова.
2: Как... Обычно.
3: Как обычно, да.
2: И сегодня у нас хит искусственного интеллекта. Очередной выпуск. Елизавету мы сегодня выбрали. Такая девушка, сейчас попробуем ее найти. Давно достаточно присылала. Для того, чтобы сам автор представил свою песню в эфире душевного радио. Ну, посмотрим, как пойдет. Ну, вот как-то так, мы начинаем, вы же с нами.
3: План такой.
2: Погнали.
4: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Телеграмбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
7: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
8: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
9: Телефон рекламного отдела МТС А1
10: 624 10 57.

0: Наверное, ты меня не остановишь.
1: Да, если, уже.
0: Если я скажу,
1: так,
0: что ваш непокорный местами слуга вчера опростоволосился.
1: Да, было такое. Прочитал гороскоп на
0: вчера. Да, да, я больше не буду. Вот, честное слово, я больше не буду.
1: Я ему сегодня посоветовал на завтра сразу читать.
0: Ну, это будет нечестно.
1: Читай на сегодня,
0: да,
1: и на
0: завтра. Да, я умею щупать будущее за рога.
1: На сегодня и на завтра.
0: Безусловно, умею. Но это занимает огромное количество всевозможных энергий.
1: Если у будущего нет рогов?
0: Я буду трогать его ради них за что угодно.
1: Mm-hmm.
0: И вести под усы. Давайте ну ждать гороскоп
1: хорошо.
0: Сегодняшнего дня.
1: Потрогайте. Сегодня 15 мая.
0: У тебя ручка коротенькая, ты
1: Овен.
0: Не дотянешься. Да.
1: Давай. Важные дела давай. Лучше назначать на утро, когда у вас будет много энергии и бодрый настрой.
0: На завтрашнее утро?
1: Старайтесь пользоваться проверенными методами работы. Да. Не соглашайтесь на авантюры или рискованное предложение.
0: Вообще никогда.
1: А после обеда рациональный подходит будет особенно эффективен. Не витайте в облаках.
0: Нет, я действительно душнила.
1: Дмитрий.
0: Да, я душнила, потому что когда мне предлагают какого рода авантюры, я беру калькулятор и начинаю считать. И пока я считаю, предложение об авантюре заканчивается. Вот так вот. Да, я душнила. Да, я горжусь.
1: Максимально.
0: Тельцы, сегодня вам захочется поделиться своим секретом. Почему я прошу? Секретом.
1: Своим крестовым походом.
0: С кем-то из окружающих. Поэтому старайтесь общаться только с близкими и хорошо знакомыми вам людьми. Возможно, вы расскажете им о своих планах или новых идеях. И все это за чашечкой кофе, где-то в кофейне, вечерком, обдуваемые ветерком. Стихи.
1: Близнецы. Давай. Некоторые представители знака решат поучаствовать в каком-то сомнительном мероприятии. Авантюре, получить яркие эмоции. Да. Звезды советуют быть осторожнее, иначе возможны материальные или эмоциональные потери и проблемы.
0: Нет, в пятницу вечером и эмоциональные и материальные потери, они связаны вместе. У меня друг один раз продал машину. Я рассказывал?
1: Так.
0: И мы пошли на Зыбицкую. Мы вообще собирались пройти все. Но мы как-то зашли в одно.
1: Остановились в одном, да?
0: И следующим вечером мы поняли, что у нас закончились деньги от проданного автомобиля.
1: Удачно продали.
0: Это вот так вот все было. Раки, 15 мая. Медлительность и рассеянность сопровождает раков с самого утра. Входите в рабочий ритм постепенно. Начните день с легкой, приятной работы. Вторая половина дня, 15 мая. Сегодня же 15 мая. Да, больше подходит для серьезных задач и важных проектов. Поэтому раки сегодня копайте вовсю.
1: Лев.
0: Давай.
1: С самого утра львы находятся в рабочем настроении, в бодром расположении духа. Однако не беритесь за несколько дел одновременно. Уровень энергии не так высок, как вам кажется. Выберите самые важные вопросы, решайте их в комфортном темпе, никуда не торопясь, и проверяйте полученную информацию.
0: Слушай, вот этот вот выбор вопросов наугад, мне кажется, все-таки в пятницу, если мы говорим об этом важном дне, выбор вопросов — это ты открываешь какое-нибудь меню, закрываешь глаза и тыкаешь туда пальцем.
1: Не, ну сначала ты выбираешь...
0: И верблюды в сахаре
1: попадают. Куда конкретно? Где открывать меню?
0: Нет. Ну для этого надо тыкнуть в навигатор.
1: Ну вот.
0: Хорошо. Дева. Будьте внимательны, девочки. 15 мая могут происходить какие-то неприятные неожиданности и, простите, задержки. Просчитывайте свои шаги, учитывайте обстоятельства, которые могут быстро поменяться. И как ты их учтешь?
1: Ну как?
0: Вот ты у меня зашел, вот блондин,
1: да.
0: А потом пришел брюнет. И что? И что я с этим сделаю? И как я смогу это учесть?
1: Ну каким-то образом.
0: И нафига мне все это
1: каким-то
0: надо?
1: Каким-то образом учитывая, веди тетрадь. Блондины, брюнеты.
0: А, вот так.
1: Да.
0: А потом сжечь.
1: Галочки ставить.
0: Вместе с куклой Вуду, с твоим изображением.
1: Высы.
0: Давай.
1: Напомнят о себе старое. Старые проблемы, которые не были решены
0: спасибо,
1: в свое время.
0: Спасибо.
1: Обращайтесь за помощью к близким и друзьям. Если не сможете разобраться с ними сами, активную сложную работу отложите на вторую половину дня, когда ваша энергия повысится.
0: Повысится. Мы двигаемся далее. Полный гороскоп в едином порыве. 15 мая. Скорпионы. День... Простите, девчонки, не подходит для покупок или похода по магазинам. И сейчас, знаешь, девочки-скорпионы, они что, обалдели там на душе?
1: Не подходит
0: им. И что теперь делать-то в пятницу вечером? Что, на пылесос смотреть?
1: Стрелец,
0: подожди!
1: Так, а что, еще не
0: я повозмущался.
1: Да.
0: Скорпионы могут потратить крупную сумму на некачественную вещь. Также сейчас неподходящее время для каких-то там финансовых сделок.
1: Все-таки поход по магазинам будет.
0: Так на некачественную вещь зачем?
1: Ну, судя по всему, будет по-любому.
0: Меня умиляет, как у меня сейчас подруга жены выбирала себе автомобиль новый. Знаешь, как они его выбирали? Нет, бери розовый.
1: Очень удобно.
0: Девки, вы обалдели вообще?
1: Да-да-да.
0: Там, а как же там навигатор? Мне так понравилось. Расход топлива. Там
1: я вот тоже однажды с женой шел, она такая идет. Ой, какая машина красивая, красненькая.
0: Так я тебе говорю. Ну, всякие фары у нее. Я не слушал, думаю. Бедный муж там. Бедный муж.
1: Я говорю, тебе марка какая нравится? Ну, мне красненькая нравится. Такая.
0: Красненькая полусухое, да?
1: Да. Много времени стрельцы придется выделить на решение мелких второстепенных вопросов, небольших неприятностей. Смотрите на вещи позитивно, чтобы поддерживать свое настроение. От него в этот день зависит многое. Полезно сходить в спортзал, зарядиться энергией, избавиться от нервного напряжения.
0: Да. Козероги. Импульсивные действия могут втянуть козерогов. Это примерно так вот втягивает импульсивные действия, втянуть козерогов в неприятную ситуацию. Поэтому вам, козероги, надо стараться действовать и мыслить хладнокровно. Не позволяйте эмоциям выплескиваться наружу. А если что-то выплескивается, просто закрывайте окна в автомобиле.
1: Если выплескивается, вызывайте уборщицу.
0: Но это уже последствия.
1: Последствия.
0: А это же надо все... Хотя опять же...
1: Выплеснулось, уберите за собой.
0: Ну, врачи говорят, не держите в себе, ну, да?
1: С другой стороны,
0: да. Вот как тут жить?
1: Водолей. Свежие идеи, необычный подход к делам помогут водолеям справиться со всеми неприятностями этого дня.
0: Да.
1: То есть неприятности будут.
0: Да.
1: Держите все под контролем, не упускайте из виду нужные вам процессы, не начинайте новых или незнакомых дел, пользуйтесь методами, которые вам хорошо знакомы.
0: 15...
1: Тык-тык-тык-тык.
0: Что тык-тык?
1: Ну, метод тыка.
0: 15 мая рыбы. Первая половина дня будет для рыбок более спокойной, такой расслабленной. Энергия повысится только к вечеру. Но оно и понятно, это танцплощадки. Когда можно взяться за что-то действительно сложное такое, ответственное.
1: За бедра.
0: Или ведра. Или так, или так. Ну, кто-то же на дачу поедет. Также не стоит начинать того, чего вы не сможете закончить в этот день. Ну, а такой полноценный абсолютно гороскоп на своих местах. Надеюсь, все счастливы и все довольны.
2: Если крошка, то моя. Если радио, то душевное.

0: Чкабай.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир шоколадный. Всего 99 копеек за 70 грамм. Квас бочковой, белорусский оригинальный. Всего рубль 69 за 1,5 литра. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев. Улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: лишнее будет напомнить всем, тем более, что если вдруг кто-то запутался во времени или в пространстве, или чувствует себя абсолютно счастливым человеком рядом с нами. Борзо заявлено.
1: Да что, рядом с нами нужно себя чувствовать
0: счастливыми. Мы в это верим. Итак, друзья, момент истины. У нас пятница, а стало быть, очередной выпуск хита искусственного интеллекта. Именно по пятницам вы можете прислать свои творения к нам сюда в Телеграм, душевное радиочат. Только делайте так. Обязательно ставится хэштег «хит искусственного интеллекта». Ну вот, хэштег — это решеточка, потом хит и и, да?
2: Да, хит и и.
0: Обязательно присылайте слова, чтобы мы почитали ваш текст. И, собственно, само музыкальное произведение. Это не гарантия того, что оно появится в эфире или прямо вот сегодня или завтра. Потому что присылается, материала приходит очень много. В любом случае мы отслушиваем. И, безусловно, только без обид, мы отбираем то, что претендует именно, опять же, на музыкальное произведение.
1: То, что максимальному количеству людей понравится. Мы потом обсудим обязательно.
0: Как мы предполагаем. У нас сегодня Елизавета. Я нашел ее у нас в Телеграме, когда она присылала. Написал Елизавете, но она молчит. Мы снова расстроены. Мы снова...
1: Не, ну может быть, она еще как-то вернется.
0: Большими профессиональными языками слизываем слезы со щек.
1: Большие профессиональные слезы, да?
0: Да, потому что хотелось бы, чтобы сама автор рассказала, представилась, зачем ей все это надо там и так далее. Но не получилось. Итак, поэтому сейчас слушаем. Голосовалка появится у нас в Телеграме только с двумя... вариант.
1: Ну да, нужна в эфире эта песня, либо нет.
0: Нет, давай, ну, Ждан, сложно. Давай, нравится или не нравится? Пожалуйста, сделай так.
1: Ну давай, ладно.
0: Спасибо. Потому что именно так оценивается песня, именно так мы выбираем свои музыкальные плейлисты где-то. Либо нравится, либо не нравится. Других критериев нет. Как она там старалась или не старалась. Какие там слова или никакие там слова. Самое главное, чтобы она зацепила. И поэтому мы ставим голосовалку, либо нравится, либо... О, IP к нам вступил. В телегу.
1: Вступил?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Это человек, который обеспечил мне почти лигу C4 в ТикТоке. Он мне там подарков набросал. Я боюсь, что я его
1: нашел спонсора себе.
0: Да. Вчера один был, второй. Ну, если это он, конечно. Здорово, дружище. А, точно. О, здоров. Нажми «Я не робот», чтобы ты не пропал, эта проверка. Итак, друзья, хит искусственного интеллекта на волне душевного радио в Бодрисимо шоу. Елизавета. И трек называется «И это расстояние». Слушаем и голосуем. Либо нравится, либо не нравится.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Сохраняем память и строим новое. Специальная акция в комплексе «Минск-Мир» в честь Дня Победы. До конца мая для квартир, бизнес-апартаментов и коммерческих помещений рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Жизнь прекрасна. Живите в мире. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by. Сверим время. 9 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования руководству Индии в связи с многочисленными жертвами в результате шторма в штате Уттар-Прадеш. Президент передал родным и близким пострадавших пожелания силы и мужества в это непростое время, а также пожелал дружественному народу Индии скорейшего восстановления в пострадавших районах. Добавлю, шторм принес дождь и град, жертвами стали более сотни человек, еще около 50 пострадали. Стихия валила деревья, переворачивала рекламные щиты, десятки домов разрушены, еще в сотнях сорваны крыши, разбиты окна, отмечается гибель животных. Стало известно, какие подержанные автомобили белорусы чаще всего возят из-за границы. Как сообщили эксперты автомобильной ассоциации, в прошлом году абсолютным лидером стал компактный американский кроссовер Chevrolet Equinox. В страну на 1 мая белорусы везли 2400 таких авто. Также в топ-3 машин, которые возят из-за границы белорусы, вошли американские GMC Terrain и Peugeot 5008. Среди традиционных авто лидирует Renault Megane. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 9 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова на Партизанском, на улицах Притыцкого, Кижеватого, Тимирязева, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 24 копейки, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
1: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность. Дожди пройдут в восточных районах ночью. Днем в Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17, тепла, в Минске без осадков и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
1: Да-да-да.
0: Бодриссимо!
4: Ой, Жданов, а что делать? Вот Елизавета написала, она, автор написала.
5: Откликнулась все-таки.
4: Да, но нет ее телефона. Елизавета, если прямо сейчас вы на нашей радиоволне, пожалуйста, в Телеграме прямо сейчас сбросьте мне номер телефона. Я тогда переложу ответственность за эфир на громадную аудиторию, на Антона Жданова. Будет какое-то время терпеть, а я буду вас набирать. Интересно было бы пообщаться с автором. Вы сейчас услышите и увидите фидбэк. А, вот она пишет телефон.
5: Есть номер телефона.
4: Да, да? Сейчас она напишет. О, есть.
5: Ну,
4: поэтому,
5: пока...
4: Жданыч, ну я попробую за 30 секунд. Все, если, Елизавета, будьте, пожалуйста, возле трубки. Сейчас у нас будет непосредственно автор. И я напоминаю, что сегодня, в пятницу, на волне душевного радио, была очередная премьера хита искусственного интеллекта. Это Елизавета и трек под названием «И это расстояние». Вы можете до сих пор еще проголосовать либо за, либо против. У нас в Телеграме душевный радиочат мы называемся. Я думаю, что Лиза сейчас уже проснулась и тоже зашла к нам в Телеграм и видит картину.
5: Ну, да,
4: реакцию.
5: Ну,
4: да.
5: Смотрите,
4: на,
5: здесь...
4: На ваше музыкальное произведение. Антон, предлагаю пока не палить интригу. Тот, кто не в Телеграме, тот, кто прослушает, да, понравилось, не понравилось.
5: Ну, окей, достаточно много голосов.
4: Да, и вот мы сейчас поставим кусочек этого музыкального произведения. Кто не слышал, вы можете еще проголосовать. Вариантов два. Либо нравится, либо не нравится.

0: ну
1: быстрый
0: что?
1: Гонзалес, красавчик.
0: Успели.
1: Итак, ребята, была Елизавета, трек «И это расстояние», и сама Лиза, создатель этого трека, у нас сейчас на прямой линии, проснулась, наверное, или полупроснулась, да. Не знаю.
2: Доброе
1: Лиза,
2: утро.
1: Лиза, здорово!
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Проснулась, слышно. Да,
1: слушай, мы, между прочим, можем и обидеться. А ты что это, когда наше радиошоу в эфире, ты что спишь?
3: Отпуск.
1: Отпуск?
2: А, ну так это нормально.
1: А мне хотелось...
2: Это святое.
1: Ты что, берега попутала? Лиза, скажи, пожалуйста, вот это музыкальное произведение. Слушай, ну оно сделано очень круто.
3: Спасибо.
1: Очень круто. Это ты сама делала? Или у тебя там, я не знаю, какой-то продюсер есть там, что-то в этом роде?
3: Нет, я сама пишу песни. И вот как раз услышала, что можно вам отправить песню... Именно сделано в искусственном интеллекте, так как я сейчас это практикую.
1: Так.
3: Вот. Ехала я в метро, получается, и придумала эту песню.
1: В метро, да?
3: Да.
1: Это тебе, я не знаю, тебе водитель метро понравился? Ну, как это вообще происходило? Нет?
3: Я поняла, что песен про метро вообще очень мало, и надо что-то...
1: Скажи, пожалуйста, а тебя на корпоративы с этой песней работников метрополитена не приглашают еще, нет?
3: Нет, по крайней мере, не знают про эту песню.
1: Лиза, скажи, пожалуйста, ну я могу обращаться, Лиза, да?
3: Да, да.
1: Да, отлично. Это, ты вообще видишь реакцию на свое музыкальное произведение у нас в Телеграме?
3: Пока еще не выходит.
1: Пока не видно. Но пока мы тебя хотим поздравить. Песня однозначно понравилась. Угу. Вот, и на данный момент достаточно много людей проголосовало. Это 89 голосов, это много.
2: Билетик в метро, вот здесь написал Павел.
1: Да, Паша, теперь это из Ташкента передает. И 65% поставили, что понравилось. Понравилось твое музыкальное произведение. Я тебе скажу от себя, сделано реально очень круто. Но мне самому, ты прости, ну я могу же быть честным человеком, каким всегда да. присутствую. Я ее, конечно, слушать больше не буду. Нет, подожди. Просто ты в современном тренде. Вот нам тут написали ребята, наши коллеги Супер ФМ, что с удовольствием бы там в ротацию поставили.
2: Да, написали, что очень подходит для Супер ФМ.
1: Да, очень подходит для Супер ФМ наших друзей. И я тебе могу сказать, что вот все они там платят какие-то громадные деньги каким-то продюсерам, да, вот эти все там известные, которые один в один, как у тебя получилось. Вот они все очень дорогие. А ты сама сделала, ну, как по мне, так супер песню. Вот.
2: Качественно, это здорово.
1: Да, это вот мое резюме. Все на своих местах, все сколько надо. Даже где-то запоминается. Но мне, как человеку, который воспитан скутером, конечно, мне не хватило вот этой мощевой энергии, но это другое время, правильно?
2: И не хватило скутера.
1: И другие, ну, песня, другие вообще, тренды. Другие тренды. Ну, вот так вот, да. Мы тебя поздравляем.
3: Спасибо большое.
1: Лиза, мы тебя поздравляем. Твое музыкальное произведение, пусть даже с использованием... А ну, слова-то твои, успокой меня.
3: Конечно.
1: Да.
2: Ну, осталось только самой спеть теперь.
3: Ну, я пытаюсь, я учусь.
2: Ну, вот. Видишь?
1: Бомбически.
2: Человек
1: просто
2: идет вперед.
1: Лиза, абсолютное браво, абсолютное достойное музыкальное произведение. Более того, твоя песня заслужила право еще раз прозвучать в эфире душевного радио. Потому что у нас такие правила. Если люди одобряют, то, соответственно, трек снова звучит в повторе уже.
2: Понравилось,
1: вначале.
2: Будем слушать.
1: Будем слушать. Мы оставляем твою песню у себя в музыкальном архиве. Мы что-то придумаем с этими треками, когда их наберется больше. Может, это будет отдельная рубрика там в течение дня один раз, да, где будут ротироваться
2: Может,
1: эти треки.
2: Может, запишем диск?
1: Это ты Елизавете сейчас?
2: Да.
3: У меня есть одна драйвовая песня для вас.
1: О, ну, так...
2: драйвовая у нас, песня для нас.
1: Нет, есть. Подожди, так у нас правила такие,
3: что... У нас настроение, но это уже потом.
1: Это уже потом, ты понял? Лиза, поздравляем искренне! И снова твоя песня в утреннем шоу душевного радио ТОП-5 радиостанции Беларуси. Елизавета, и трек называется «И это расстояние». Оказывается, про метро.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шибека,
3: Сергей Сенкевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Полетели по нашим бодрым новостям.
3: Вот, удивительным новостям, я бы сказал.
2: А я подобрал новость. Ну, ты же первый сегодня начинаешь.
3: Ну, да.
2: У тебя две, да?
3: Да.
2: А, которые я щелкну тебе по твоему армянскому носу.
3: Ну, попробуй. У меня новости такие.
2: Пробовать.
3: Я всунул свой нос.
2: Куда?
3: В такие новости.
2: Давайте.
3: Депрессивные люди.
2: Так.
3: Лучшие любовники, заявили ученые.
2: То есть я получаю... Слушай, ну ты вообще гадостный человек. А получается, я со своим позитивом, что вообще никакой. А я сейчас позову, я не постесняюсь, она тебе подтвердит.
3: А как она сравнит-то?
2: Не надо о наболевшем.
3: Ну так вот, исследователи из психологического журнала Plus One доказали, что тревожники и депрессивные люди действительно лучше всего себя проявляют в постели.
2: Это они там типа себя реабилитируют.
3: А вот добряки проигрывают.
2: Алло.
3: Все потому, что у тревожников фантазия развита настолько, что они не стесняются ничего. Конечно. Раздвигают границы в сексе и показывают ярчайшую страсть. А вот добрые и спокойные ребята зажатые и не столь ярко проявляют сексуальность. Че зажатый такой?
2: Клевета!
1: Утопаю!
2: Больше ничего не скажу. Так, вот ты что-то все время это за кофе, пить кофе, там вот это будет хорошо, плохо. Возьмите, распишитесь.
3: Давай.
2: Вот я бы такое пробовал. Людям, которые не представляют свое утро без чашки ароматного напитка, он же кофе, предложили попробовать нечто новенькое и альтернативненькое.
3: Спасибо.
2: Есть? Жданов, у тебя реально, у тебя все хорошо в жизни?
3: Ну, новость такая была.
2: Обычно вот столько, сколько ты вчера стринги, сегодня вот это вот. Это когда, простите... Нападающий не работает.
3: Наоборот.
2: Ага. Компания США тут ля-ля-ля выпустила три вида нового печенья. Это лакомство со вкусом диких, необузданных ягод.
3: Так.
2: Со вкусом вишни, слаймом и со вкусом кофе со сливками. Но самое интересное, что каждое печенье, начинка ладно. Что ты смеешься мне?
3: Я просто вспоминаю. Ты просто сказал мне сейчас про стринги, про вот это.
2: Да,
3: вот.
2: Так это у тебя я второй вспомнил, день.
3: Ты не видел, как мужик звонил в службу поддержки провайдера?
2: Нет.
3: И говорит, как открыть PDF-файл? Она говорит, у вас акробат стоит.
2: Ужас какой. Каждое печенье содержит кофеин. Кстати, да. Это в общем. То есть, можно начать утро не с глотка бодрящего напитка, а угоститься кое-чем сладеньким, да еще и прогнать, так сказать, сонливость. Ну и тут вот в разрезе все эти печенья. Прикольно.
3: Прям с кофеином?
2: Да.
3: А потом нам кофе не хватает кофеина.
2: Куда, да, жирность молока делили? Это понятно. Нет, ну на самом деле грустно глотать таблетки с кофеином, правильно? Лучше съесть печенюшку с кофеином. Вот так вот. И ты идешь потом такой с бешеными глазами.
3: Ничего не хочу сказать про печенюшки.
2: Трое суток не спишь, да? Потому что килограмм такого печенья влупил. Да, и у тебя уже просто глаза не закрываются, а сердце ты внутри руками держишь. Ну и я не знаю, как по поводу этого лайфхака. Что-то ищет новенькое. Вот это, но надо пробовать. Надо пробовать.
1: Утопасть.
3: Но аккуратно.
2: Да.
3: Но аккуратно. Так, ну и еще одна новость сегодняшняя, пятничная.
2: Опять?
3: Житель Кореи.
2: Я уже напрягся, если честно.
3: Житель Кореи решил побороть зависимость от фильмов для взрослых.
2: О, так я говорю, это у него...
3: И случайно собрал идеальный рейтинг этих фильмов.
2: Жданов, ты кого-то охмуряешь там в ТикТоке? Объясни мне, а что?
3: Да в такие новости попались.
2: Я сейчас жене расскажу. Я сейчас жене азбукой Морзе настучу через стену.
3: Она тебе этот список найдет.
2: Да.
3: Парень заблокировал у себя, ну, в рамках своей борьбы, заблокировал у себя более 1100 опасных ресурсов.
2: Так.
3: И выложил список в интернет, чтобы помочь другим пользователям держаться подальше от такого контента.
2: Ага, типа я вас забочусь.
3: Но что-то пошло не так. И пользователи мгновенно превратили этот список в подборку в топ-листов лучших сайтов.
2: Короче,
3: хотел как лучше, а получилось как всегда в итоге вышло.
2: Это было сделано специально. Слушайте, но весна она такая. Весна, грачи.
3: Весне дорогу.
2: Адреналин, тестостерон. А куда деваться? Такова жизнь есть. Слушайте, ну и хорошо. Весной на...
3: Грачи прилетели.
2: Да, и на, значит, как это? Ты меня вообще со своим... Я не знаю, почему у меня стринги с мышами в глазах.
3: Вы видели, он просто собирается.
2: Я пытаюсь слово найти, не могу. В общем, все нормально.
0: Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: И это абсолютная, безоговорочная правда.
3: Радиотерапия. Вы понимаете, Таро... у нас есть карта Таро.
2: Пия, да. Вам нет возможности спокойно сидеть, здесь мы не поможем. А если не можете спокойно заснуть, и какая-то проблема не дает жить, давайте к нам в эфир. Расскажите, мы ответим либо да, либо нет. 8017-370-4570 и 8017-370-4574. Это минские номера нашей радиостанции. Мы душевное радио, говорю для тех, кто в ТикТоке, а их очень много тут вот из Батуми у нас. Да, ребята, мы минская радиостанция, душевное радио. Ищите нас в интернете, слушайте.
3: Кто-то там сегодня позвонить грозился.
2: Не знаю.
3: Ну, вчера писали там, типа,
2: да,
3: завтра
2: я вам тут
3: позвоню,
2: сейчас...
3: да.
2: Ну, пока телефонные линии свободны, надо сказать, что может быть драматичнее. История любви двух, нет, да, двух великих людей. Беру сейчас вас на пульт, потом продолжим.
3: Наполеона и Жозефины. Жозефины.
2: Корсиканские страсти, парижские тайны, имперское величие в любовной драме «Наполеон и Жозефина». На сцене концертного зала «Минск». Сходите, мужчины аплодируют, девочки плачут. Ну, так говорят.
3: Ну, все как положено.
2: Да, билеты на Ticket.pro. У нас есть желающие потрогать судьбу за рога.
3: Алло.
2: Алло.
4: Алло.
3: Да. Привет.
2: Доброе утро. Алло. Здорово.
4: Я вчера грозилась.
2: А, да.
3: А как зовут тебя, напомни?
4: Инесса.
2: Ну, а Инесса. Инна, так да. Ты уже благодаря нам, ты нам уже должна, как земля, всему колхозу. Всем колхозам Беларуси. Мы тебе уже все рассказали, мы тебя уже везде направили.
3: А если у Инессы много вопросов?
2: Нет, это хорошо.
3: Но.
2: Это хорошо. Когда много,
3: конечно,
2: вопросов, значит, нормально. Инна, что на этот раз?
4: На этот раз, ну, со соревнованиями у нас там особо не срослось, между прочим. Карты наврали.
2: Алло! Алло!
3: Выходит, не карты наврали, это судьи наврали.
2: Ну, хорошо, давай еще что-нибудь.
4: Давайте.
2: Давай.
4: Мы там документы готовим на поездку. Тоже там у нас там в Кривкосе идет. Надо, чтобы срослось. Так вот, спросим у вас, срастется или нет.
3: Документы.
2: Срастется ли ведомость на выдачу зарплаты?
3: Документы на поездку, да.
2: С желанием руководителя. Ну, хорошо, давай, Инна.
4: Хотим на поездку отправить.
2: Давай. Давай, давай. Инна, вращаю. Говори стоп первый раз, чтобы я выбрал ориентацию. Стоп. Есть. Начинаю перетасовывать.
4: Стоп.
2: Опа. Стоп. Та-дам. И у тебя нет.
4: Убил.
2: Не догонишь. Не догонишь.
4: Приеду.
2: Инна, не поднимешь. Итак, ну, опять же, если следовать твоей рекомендации, может, тебя карты не любят, да? Ну, как вариант.
4: Да,
2: и
4: да.
2: Получается как? Мы тебе там с соревнованиями сказали однозначно да, у
3: мы
2: тебя
3: мы помогаем
2: не...
3: изо всех сил.
2: Да, осознанность, духовное развитие, обдуманное решение,
3: а
2: отказ
3: что это такое?
2: От ненужных...
3: Что за карта-то?
2: Отшельник.
3: Отшельник?
2: Девятый.
3: Ух ты, вот.
2: Девятый отшельник. Тебе попалось? Ну да, кстати, вот покажу на трансляциях. Девятый отшельник у тебя, Инна. Отказ от ненужных вещей, занятий, контактов, поиск духовных ценностей, накопление знаний, рассудительность. А что нет-то тогда?
3: Ну,
2: я
3: да.
2: Не понимаю, если тут все...
4: Нет.
3: Но оно в прямом значении же, да?
2: Ну, в прямом, да. Но написано «нет» на самой карте. Ну, я еще начинающий таролог. Дешевый, так сказать, бесплатный. Поэтому...
3: От государства.
2: Да. Осознанность, духовное развитие, блин, поиск духовных ценностей. Мне кажется, карты решили увильнуть вообще в сторону от ответа. Говорит, Инна, иди ты разбирайся сама со своими
3: документами. Здесь, наверное... Да, да. Смотри, в сфере здоровья необходимость...
2: А зачем ей здоровье? Ей, ну, надо, подожди, ей там... документы нужны.
4: Спортсменка.
3: Ну, спорт же. Это же профессиональная деятельность, ну, и здоровье.
2: А вы думаете, что я такой здоровый?
3: Здоровье, необходимость самопознания и внимания к своему физическому и духовному здоровью.
2: Так у них документы.
3: А что касается работы,
2: вот.
3: Но? В рабочем контексте говорит о необходимости временного уединения для размышлений и планирования.
4: Вот.
3: Размышлять и планировать нужно.
2: Что? Размышлять, планировать и что, документы?
3: Символизирует период обучения и развития профессиональных навыков. Короче, нужно пока документы не подавать.
2: Нет, а по мне так кажется, что наоборот. Развитие профессиональных навыков, это у нее поездка куда-то, там она новое знание. А что нам, ну,
3: здесь же написано временное уединение.
2: Ну, значит,
3: для размышлений.
2: Значит, все поедут на общем автобусе.
3: А думать надо.
2: Подожди, все поедут на общем автобусе, а она в личном
3: побежит.
2: Инна, ничего полезного мы тебе не насоветовали сегодня. Но вот карты, карты они такие, понимаешь, увиливают иногда.
3: Ну да.
2: Давай, привет, привет, дочери. А что там с соревнованиями? Вообще не срослось?
4: Ой, ну не чтобы не совсем, но не то, чтобы хотелось.
2: Так, стопэ, мы тебе не обещали, что это будет то, что тебе хотелось. С соревнованиями норм все?
4: Но?
2: Но?
4: Ну, не плачет уже хорошо. Ну,
2: все, подаем на тебя в суд клевету. Ну, у нас все было правда. Давай, Инночка, обнимаем все, тебя крепко. Дня. Ты очень спасибо, классная, ты очень крутая, мы тебя очень любим. Давай, пока-пока. Так, ребята, все, валим в следующий музыкальный час. Там приятная неожиданность. Приходим к нам в Телеграм, душевный радиочат и зажигаем эту пятницу.
0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телеграм-промбанк. С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Сегодня в Беларуси День семьи. По данным переписи населения 2019 года в стране насчитывалось 2 612 413 семей. В Беларуси каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье. По их количеству особенно выделяются три региона. Лидером по многодетности остается Брестская область, на втором месте Минская область. При этом именно в центральном регионе родители рекордсмены. В одной из семей 15 детей, из них 14 несовершеннолетние, замыкая тройку лидеров Гомельская область. Нотариусы сегодня бесплатно консультируют многодетных мам. Акция приурочена ко дню семьи. Женщины могут обратиться в любую нотариальную контору и получить квалифицированную правовую помощь по любым вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. График работы и контакты можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты. БелЖД на летний период назначил еще один поезд из Минска в Санкт-Петербург. Как передает Белта, такое решение принято в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока. Дополнительный состав будет отправляться из Минска с 3 июня по 10 сентября в 20.06 и прибывать в город на Неве на следующее утро в 10.10. Обратно поезд будет отправляться в 20.45 и прибывать в Минск на следующие сутки в 11.19. В Беларуси поезд будет останавливаться на станциях Смолевичи, Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша, Богушевская и Витебск. Купить билет уже можно. 8-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартовал накануне. Гомель уступил Барановичам со счетом 2-3. Сегодня Неман встретится с Ислычью и Минск с Белшиной. 17 мая пройдут матчи Днепр-Могилев, Динамо-Брест, Нафтан-Новополоцк, Славия-Мозырь, Торпедо-Белас-Витебск и Арсенал-МЛ-Витебск. Кроме того, 20 числа Батэ сразится с минским Динамо. К новостям компании «Весна», пора обновления, скидка 50% на шиномонтаж, на сливки «Бай» быстро, качественно и выгодно. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 24 копейки, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность. Дожди пройдут в восточных районах: в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 с плюсом, в Минске без осадков и 18-20 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на «Душевном радио» «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
2: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай».
3: При поддержке душевного радио.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Твоим почерком на зеленом сукне нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: Здесь, на волне душевного радио. Здесь с вами люди, которые, несмотря ни на что, несмотря ни на кого, все равно верят в лучшее, верят в солнце. И вот то самое солнце, которое просвечивается сквозь наши душевные шторы. Мне кажется, Жданов, там небольшая, пусть, ну, надо приманиться к великому, небольшая заслуга наша с тобой тоже есть.
1: Обязательно есть. Мало того, что люди, еще и человеки. Человечные человеки.
0: Человечные человеки.
1: Да, начинается самый любимый наш час здесь, на душевном радио. Это, ну, фри-час, тем более в пятницу.
0: Да.
1: Час, когда мы приходим с...
0: В
1: каждый дом, в каждое предприятие, на каждое предприятие.
0: Нет, я предлагаю сделать сегодня по-другому. Была когда-то такая забава, что ты забыл. В прошлой жизни у нас же с тобой реинкарнация получилась.
1: Да.
0: Мы по пятницам просили людей присылать себяхи. Они же селфи. Понимаете, сидишь тут вот в четыре... У нас не четыре стены. Раз,
1: ну, как
0: два.
1: Четыре.
0: Ну, а вот эти выступы все.
1: Не, ну выступы не считаются. Четыре стены, все нормально.
0: Не даешь помечтать. Сидишь в четырех стенах.
1: Ты хочешь в октагоне сидеть каком-нибудь?
0: В октагоне хочу. Хочу в октагоне. И не понимаешь, вообще с той стороны живые люди есть или нет? Ребят, побалуйте сегодня в пятницу над своими себяхами, то есть селфи. А мы будем, как в фильме «Кин-дза-дза». Только по-другому. Смотрите, как всех, да, заинтересовался, что Санко что-то придумал. Вспомни, одна из крови. Зачем тебе красные штаны? Миллионов что говорил? Ну вот я их надену,
1: да.
0: Буду сидеть, вы будете вокруг меня ходить, а я на вас плевать. Мы будем наоборот. Как только вы сюда будете сбрасывать нам свое селфи, ну она же себяха, мы будем про вас говорить много... Надеюсь, хорошего.
1: Будем думать, где вы там находитесь.
0: Серьезно, мы немножко так, необходима ваша поддержка, ваша энергетика. Нам надо понимать вообще, на кого мы туда все, вот всю нашу вот эту приятность выливаем вообще. Поэтому, чем улыбчивее вы будете на себяхе, тем нам будет хорошо. И поэтому такой девиз этого часа: сделайте бодрякам душевного радио хорошо. Это нормально звучит?
1: Ну, а мы сделаем вам хорошо. Чего?
0: Это нормально звучит?
1: Отлично.
0: О, на работе. На работе. Смотри, а там же какой-то этот станок с ЧПУ.
1: Викуля написал, да.
0: Викуля, спасибо.
1: А на нем прямо на станке можно слушать радио?
0: Ты хочешь, чтобы там было открыт сайт, да?
1: Да.
0: Викуля, Бусь. Ну, как-то улыбаешься ты как-то не слишком. Мы сегодня тебя не завели.
1: Она просто такая...
0: А мы тебя сегодня заведем. Вот, продолжаем в таком же духе.
1: Посмотрите.
0: У нас в Телеграме.

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Колбаса сыровяленая, Твинская премиум, Борисовский мясокомбинат. Всего 17,99 за 1 килограмм. Кукуруза нежина, сахарная. Всего рубль 49 за 340 грамм. Хит. Заметные цены.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
4: МТ-банк. Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: друзья, спасибо огромное. Нам сегодня нужна пятничная подпитка от вас, для того, чтобы мы понимали, что не в стену работаем, не в мусорный я... ну как это
1: обычно? А такие люди настоящие.
0: Не в корзину работаем.
1: Красавчики. Вот Викуля исправилась и прислала фотографию с улыбкой.
0: Ну да.
1: Спасибо, Викуля.
0: И теперь мы вообще успокоились. Просто, Вик, мы вам прислали ответочку, вы видите, да? У нас вот такая же штука, как у вас.
1: Тоже лампочки какие-то.
0: Да, но у вас там конвейер, ну и у нас такой получается, да? Наша замечательная на работе Golden Fox Ателье. Это создательница нашего талисмана, он же...
1: Родион.
0: Он же Родион. Вон, вы можете посмотреть у нас на предыдущей фотографии. Все как надо. Сидит на диване, весь счастлив, откормлен. Все как надо, не обижаем. Даже Зара его в руках тут
1: поглаженный,
0: держал. Пахнет,
1: да.
0: Зарой, да.
1: Дорого пахнет.
0: Дорого пахнет Зарой до сих пор. Так, ну вот, наша, ну тоже уже можно, Ольга Иванашко. Ольга, здравствуйте.
1: Душевным мальчиком от душевной девочки. Эх, работа.
0: Слушай, ну посмотри, ну люди искренне улыбаются. Чего нам еще нужно, да? Слегка испуганная Ольга прислала нам.
1: Ну она вообще гифку прислала.
0: Да, ну это не гифка, это...
1: А, видео кусочек.
0: Да, смотри, она на спорте. Виден одновременно разбавленный водой энергетик. Ну, слушай, красивые женщины тоже не досыпают иногда, правильно? И это же хорошо, и мир идет
1: вперед.
0: Бывает
1: не досыпают, бывает не доливают.
0: На пробежке Пинск. Кинг Александр в очередной...
1: Привет, Саша.
0: Саня, здорово. Ты в очередной раз, я так понимаю, нам напомнил, что будете себя хорошо вести, останетесь в живых.
1: Если представить, что
0: будете
1: просто...
0: Ну, Саня вообще брутальный. Посмотри,
1: если представить, что у него просто палки в руках.
0: Нет, это
1: для шведской ходьбы.
0: Подожди, ему еще рано. Посмотри, со шведскими палками с такой бородой не ходят.
1: Да,
0: Саня, привет,
1: привет Саш,
0: огромный, привет. На спорте уважуха бесконечная. А вот еще вот Нелли Дмитрук прислала нам работу. Всем привет из Бреста. Мне кажется, она начальник запредельного уровня.
1: 100%.
0: А, Нелечка, уважаемая нами, любимая практически. Ну, а как вам по-другому с
1: таким
0: взглядом?
1: Много документов. Или начальник, или бухгалтер.
0: Нет.
1: Или бухгалтер-начальник.
0: Нет, она точно начальник, потому что когда наш начальник на нас вот так вот смотрит, мы со Ждановым идем есть одуванчики. Поэтому удачи вам в этом рабочем дне. Ну, то есть... О, гляди, какие девчонки у нас. Да, Ирина Яблонская. Хорошее имя. Привет ведущим из Бреста.
1: Это вот по такой вот кнопке вы нас слушаете.
0: Это вот тот самый радиоприемник, который я когда-то забыл в Бресте.
1: Городне.
0: В 2000 году. Думаю, все обыскал. Где забыл?
1: А, вон, у них и забыл.
0: Да, у них, у девочек и забыл. Ребята, улыбнитесь нам, у нас телеграм.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Игорь, спасибо огромное. Прям вот
1: крылышки.
2: Очень приятно.
0: Ты мне крылышки
2: невероятно
0: привесил, сам же их и опалил. Это вот наше состояние в данный момент. Потому что, ну реально, когда живые люди с живой энергетикой, вот и с такими улыбками, только сразу начинается. Поставьте это по Ирочка Яблонская, дорогая, уважаемая, местами любимая. Нет. Ну нет, потому что у нас уже все тут.
1: Плейлист у нас, да, у нас песни, которые вам понравятся 100%.
0: Песен как песенки. Северный берег, Минск, строим для вас.
1: Женя Буйко, привет тебе.
0: Женя, я вот все думал. Ну где же вот эти
1: экскаваторы?
0: Да, башенные краны, экскаваторы, рабочие классные люди. Вот все-таки есть. Женя, ты там давай.
1: И самое главное, посмотри, экскаватор не с пустым ковшом.
0: А что, а с чем он?
1: Ну, с чем-то, не знаю.
0: А, точно! Слушай, ну говорят, что экскаваторщики люди особенные, у них отрастает третья рука в подсознании.
1: Ну да, да.
0: Потому что для того, чтобы действительно профессионально вот эти вот экскаватором руководить, или как это все называется, это надо, чтобы была третья рука. Поэтому, Женя, вы у нас человек...
1: Рулить и копать.
0: Да, с третьей рукой все как надо. Селфи, дилемма, здание душевное. Да, мы оценили, ну красиво, классно. Анечка наша, замечательно. Человек, которую постоянно тошнит после моего английского. Но она терпит. Она терпит.
1: Она тебя пыталась когда-нибудь поправлять?
0: Ну, она друг.
1: Не, ну вообще.
0: Она пыталась уже больше, чем друг.
1: Ну, то есть, и.
0: Вот, я знал, что ты повесишь.
1: Ничего себе.
0: Она поручитель.
1: Не, ну. Не, ну должна же была. Человек, который владеет английским языком, должен был поправлять.
0: Нет, я предполагаю, что ей периодически.
1: Попытки были.
0: Не, ну она периодически хочет меня убить. Я знаю, но так как она друг, она этого не показывает.
1: You are a friend, да?
0: Да. Special prize for you, capital of Britain. А, далее. Ну вот, Павел, смотри, у нас очень улыбчивый Павел прислал селфи прямо из глубины автомобиля.
1: Вот веселуха.
0: Да, прям вот.
1: Безудержное веселье.
0: Я на самом деле в жизни такой же улыбака, как и вы.
1: Привет,
0: это я,
1: Паша.
0: Это я тут в эфире раскрываюсь. Василий, Минск, метрострой, привет. Вася, у меня сразу претензия. Что это за станция такая аэродромная? Я уже неделю там живу, ни разу не вышел туда, куда мне надо.
1: Ни разу, я думал, ни разу не видел.
0: Нет, я могу использовать служебное положение? Повесьте указатели получше.
1: Слушай, Василий, а там же сейчас у нас четвертая ветка метро начинает строить.
0: Я тебе могу, у меня есть протекция у Василия, да? Я тебе могу устроить, он даст тебе лопату, будешь копать.
1: Не, не хочу копать.
0: Там хорошо получается.
1: Второй проходческий щит купили. Это.
0: Неважно, он будет стоять, а ты будешь копать. Жданов, такие копатели, как ты, там нужны. Веселые, с большими носами.
1: Я могу стоять и тоже стоять.
0: Минск, вот метрострою, привет.
1: Привет огромный.

0: Реклама. Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе

0: поколениями. Постарайся успеть.
1: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Ой, друзья, ну порадовали сегодня однозначно. Посмотри, какой веселый продавец счастья Макс Рус вот такой. Мне кажется, это вот человек, который... Скажите, у вас нет еще фильтров для воздуха в ванной снизу?
1: Нет, это когда уже, знаешь, в конце рабочего дня, когда уже много всего спрашивали, да?
0: Макс, ты крутой, Макс, привет, спасибо тебе большое. Вот смотри, человек, который вот сразу видно, Александр, счастлив в браке. Потому что, ну, такое лицо, оно может быть только счастливым. Оно другим не предполагает.
1: На заднем сиденье кто-то сидит, может быть, и такая в спину палочкой.
0: А вот в противовес замечательная девушка Александра Минаковская от бухгалтерии компании «Русский лес». Причем, судя по образу, и по улыбке, и по очень проникновенным глазам, в этом лесу закапывают несогласных с нами.
1: Я, честно... И откапывают согласных.
0: Да. Честно, ну вот очень грозно, очень здорово. Но мне кажется, главный бухгалтер, коим вы являетесь, должен быть именно таким.
1: Там привет, Александр.
0: На кухне забыл сам себя Алекс Синенов. Синенов, да, здоровья тебе большое. Ну, Дима наш традиционный. Серега 235. У тебя все хорошо в жизни, какой-то красный, небритый. Будем надеяться, что это не после зарплатное
1: Юра
0: состояние.
1: Юра, кофе брейк сфоткал.
0: Да, и вот гляди, Валерий написал, благодаря Валере, который слушает нас на высоте, все-таки в башенном кране, как я просил.
1: О-о-о,
0: Гродно жил строй. Вот, благодаря Валера, благодаря вам, вы поднимаете нас совершенно на другую высоту, ближе ко вселенной, которая нас слышит и транслирует
1: ближе
0: еще,
1: к звездам.
0: Еще больше. Супер, спасибо, ребят, спасибо. Порадовали. Ну и напоследок говорим, что иногда можно очень здорово развлекаться. Ребята из приложения Макамис, с которым вы можете найти компанию по интересам, запустили Мака Квест. Это такой городской квест, где участники ищут тайники с денежными призами по фотоподсказкам. Как это работает? В день игры в инстаграме аккаунта Макамис публикуются фотографии, по которым вам нужно понять, что же за место, куда приехать и найти спрятанную капсулу с денежным призом. Кто первый нашел, того и тапки. Да, тот и приз.
1: Я дважды не нашел.
0: Это у тебя, потому что ноги...
1: Я заходил, смотрю.
0: У тебя ноги короткие.
1: Я не понял, где
0: да,
1: это.
0: Важный лайфхак. Если вы хотите получить преимущество, устанавливайте приложение Макамис, находите и вступайте в специальную встречу Мака Квест. Там подсказки появляются на час раньше, чем видят остальные даже в инстаграме.
1: То есть у вас фора будет.
0: Да, и новые тайники появляются весь май, по пятницам, в том числе и сегодня. И напоминаем, что все анонсы новых тайников ребят публикуют у себя в инстаграм, поэтому подписывайтесь на Мака Миц. Ну что, ребят, все на сегодня.
1: На сегодня все, и на этой неделе вроде бы все.
0: Это у тебя все.
1: Не, ну в рамках Бодрисимо Шоу.
0: А я в 20:00 с вами. До встречи.
2: Они большие. Они блестящие. Почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Под

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
4: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Около 6300 целевых мест в 34 вузах страны утверждены в этом году. Как сообщили в Министерстве образования, для заключения договора о целевой подготовке нужно обратиться в организации, для которых утверждены места. Дополнительную информацию можно получить в приемных комиссиях вузов. Также утверждены целевые места по педагогическим специальностям в колледжах. Интерактивная карта для абитуриентов поможет подобрать место для учебы и будущей работы, найти контакты организации заказчиков кадров. По вопросам вступительной кампании можно обращаться на горячие линии вузов и Министерства образования. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Как сообщает Белта, перед выходными въезда в Литву и Польшу ожидают 140 легковых и 60 грузовых авто. Все фуры находятся перед литовскими пунктами пропуска, а легковые машины в очереди перед польскими пунктами. Кроме того, перед Тирасполем в очереди два автобуса. С начала года физлица ввезли в страну вдвое больше машин, чем продали официальные дилеры. За январь-апрель граждане импортировали и поставили на учет 38 тысяч транспортных средств. По данным экспертов Автомобильной ассоциации, средний возраст везенного физлицами в этом году авто более 6 лет. В лидерах компактные кроссоверы и внедорожники. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победителям конкурса получат денежный приз и, возможно, выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «В Доминос» режут цены. Только в мае, четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 24 копейки, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
4: Погода на Душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность. Дожди пройдут в восточных районах: в Бресте 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17. Тепла в Минске без осадков и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
6: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Музыкальное путешествие во времени.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президенты Беларуси и России поговорили по телефону. Как передает Белт, телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся утром. Главы государств обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. В стране в этом году планируют ввести в строй 27 километров дорог с цементно-бетонным покрытием. Как сообщает Белт, речь идет о двух участках – на Р-53 от Жодина до Борисова и на М-10 от Речицы в направлении Калинковичей. Как говорят в Министерстве транспорта, объемы устройства цементно-бетонного покрытия в стране постоянно увеличиваются. Если в прошедшей пятилетке цементно-бетон был уложен на 60 километрах республиканских автодорог, то до 2030 года объемы планируют утроить. Белорусские хирурги совместно с китайскими коллегами провели уникальную операцию по удалению части печени. Пациент находился в китайской больнице, оперирующая бригада в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Расстояние между операционной и пациентом составило около 6 тысяч километров. Вмешательство выполнили с помощью роботизированного комплекса китайского производства. В ближайшее время аналогичные операции планируют проводить уже внутри страны. Подобные роботические комплексы появятся в региональных клиниках. Ученые предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре. Возмущение геомагнитного поля ожидаются уже сегодня. Как указали специалисты, дело в том, что на Землю окажет воздействие очередная корональная дыра на Солнце. Сила воздействия прогнозируется на среднем уровне. Метеочувствительным стоит внимательнее отнестись к здоровью. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2,76, евро 3,24, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность. Дожди пройдут в восточных районах. В Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 тепла. В Минске без осадков и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце – сила белорусской земли. Яйца кобринские – значит натуральные.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая кардиант, ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, знаем, нужно вообще-то очень сильно заморочиться. Во-первых, соблюдать баланс БЖУ. Слышали об этой аббревиатуре? От белков, жирков и углеводов зависит все. От самочувствия внутреннего, начиная до состояния внешнего. Ну и вообще-то не только пищей единой мы можем насытиться. Очень иногда нужно что-то такое приятное. А что этим самым? Может быть, я сейчас даже могу намекнуть вот так вот легонечко в пятницу да в обед. Ну, конечно же, приветов мы все ждем. Поздравлений хотя бы с тем, что эта рабочая неделя вот постепенно подходит к концу. Нужны аплодисменты в этом моменте. Как иначе мы с вами смогли прожить эту еще одну майскую неделю? Пережили и холода, и морозы, и дожди. И вообще-то плохие свои настроения тоже как-то удалось нам вот перешагнуть, нашли в себе силы, и поэтому будем сегодня праздновать пятницу и приближающиеся выходные. Если чувствуете, что нужен повод, чтобы написать сообщение, ну хотя бы поздравьте себя и коллег с тем, что пятница наступила. Жду сообщения в телеграм-чате Душевного радио, в инстаграме. Пишите!
0: Привет в обед на Душевном радио!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Рецепт счастья у каждого свой, уникальный. Фанаты Гарри Поттера, такие как я, знают о самом мощном приворотном зелье в магической вселенной. Называется амортенция. И вот это зелье для каждого человека пахнет по-своему, потому что у каждого из нас свой рецепт счастья, свои любимые запахи и ароматы. Например, кто-то любит аромат новой книги или клубничного пирога, такой с ванилью. Ай, так захотелось. Или запах свежепостиранного белья, когда порошочком пахнет дома. Или шампуня детского. Ой, есть у меня любимый тоже. Люблю вот так вот в волосы своего ребенка зарыться и нюхать эту вкусноту. Ну, а чем пахнет счастье для вас? Может быть, аромат похожий мы найдем в наборе чая Такамори, потому что в этом часе автору самого приветливого и искреннего сообщения подарок от душевного радио достанется именно набор чая Такамори. Такой большой, разнообразный, найдете точно что-то для себя подходящее, чтобы взбодриться, расслабиться. Ой, или просто провести чудесные весенние выходные, вдыхая ароматы цветущие и запивая чем-то тепленьким, тоже таким же приятным. Свои чайные вкусы, конечно, можно найти на сайте takamori.by, а сообщения можно присылать в телеграм-чат душевного радио и в инстаграм тоже, в любые социальные сети, где есть душевное радио, я обязательно ваши приветы найду. И вот Виктория решила передать привет подруге Наталье Елизаровой из Гомеля. Но это не обычный привет, это привет-поздравление, потому что у Натальи с красивой фамилией Елизаровой сегодня день рождения. Желает позитива вам подруга, естественно, потому что у нас грусть, тоска периодически на девушек накатывает, и не понять, что это, железодефицитная грусть, да, это просто какое-то испортило настроение, погода не там, а какие-то бури, пускай у вас будет поменьше вот таких скачков, пусть вы всегда удерживаете позитивный настрой. Ну и, видимо, хвост пистолетом, нос по ветру тоже вам желает к дополнению, к поздравлению. Виктория, подруга, ну и все будет у вас хорошо. А может быть, даже еще лучше, чем вы можете себе представить. А ведь на самом деле, когда мы желаем счастья близкому человеку, мы же в целом формулируем: вот, вот тебе счастье, вот тебе подарок, придумывай, что хочешь. Потому что у каждого счастье в разные моменты свое. Кому-то просто достаточно выспаться для счастья. Или полечить зуб, который назойливо мешает вообще ценить эту жизнь и наслаждаться каждым мгновением. Кому-то нужна обязательно новая машина или поездка к родителям. Пускай у вас, Наталья, да и Виктория тоже, пускай у всех вас будет то самое счастье, о котором вы так давно мечтали.

0: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Бумага туалетная «Донна» «Классик» два слоя. Всего рубль 69 за 4 рулона. Корм «Феликс» «Сенсейшнс» желе курица с морковью. Всего 89 копеек за 75 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: главное в калории сегодня ударяется Александр, потому что он в отпуске находится. А в отпуске без шашлычка день как-то и не состоялся. А может, и еще с бокальчика вы день начинаете, Александр. Но все равно, в каком бы праздничном, релаксационном настроении вы ни находились, все равно вспомнили о своем друге, товарище Сергее из Минска. И желаете ему терпения, здоровья. Может быть, у человека день рождения, может быть, просто пятница, повод вы не уточнили. Но в любом случае, из Пинска Александр шлет вам, Сергей, в Минск большой-большой привет. Дружим областями. А Виктория рассказывает, что Евгения, что вот день рождения у нее сегодня. И она сама берет счастье в свои руки и ведет себя в телеграм-чат душевного радио, чтобы на всю страну мы ей пожелали огромного счастья, теплых улыбок, добра, веры в себя. Да мы все в вас верим, Евгения. Вам нужна наша поддержка? Получайте. Все душевные вот в один момент вам улыбку подарили. И правда, если у вас есть цель, если у вас есть какие-то планы на этот год, пусть у вас все обязательно получится. Радостно, легко, весело, удача пусть будет в жизни. Ну, конечно. Вот очень мне нравятся такие люди, которые не дожидаются приветов, потом не сокрушаются, что «Ой, меня никто не поздравил, никто обо мне не вспомнил». Это, конечно, прискорбно, если никто вас не вспоминает. Но мы сами тоже можем себе большой привет передать. Пожалуйста, все реально. Телеграм-чат родийный к вашим услугам. Алена вспоминает, что сегодня просто душой почувствовала, что большой праздник у ее любимой учительницы английского языка средней школы номер 24 города Гомеля Юлии Викторовны Василюк. Она мега-человек, мега-учитель. Таких учителей еще повезет кому-то встретить. Но вот Алене, ее одноклассникам точно когда-то повезло. Хороших вам учеников, Юлия Викторовна. Получайте удовольствие от работы. Мы вас очень любим. И неважно, что к этому сообщению ни одного английского слова не добавлено. Я за вас скажу Happy Birthday! Вот в целом все, что нас хватает. Ну, конечно, языки у кого как развивают мозг, помогают нашим нейронным связям там друг друга находить, и в целом очень на мировоззрение влияет. Поэтому, учителя, вы вот этот космос формируете в головах своих учеников от маленьких до больших. В любом возрасте можно заняться изучением языка. Поэтому вы человек, который дарите нам иной взгляд на мир. Вы просто открываете такую возможность. Портал в интересное будущее, в разные страны, в просто жизнь разных людей. Поэтому не уставайте этим заниматься. Очень важным делом занимаетесь. Языки учить нужно. А если это еще и удовольствие доставляет и вам, и вашим студентам, ученикам, то это вообще супер бинго какой-то. А Татьяна хочет глав УКС поздравить. Предприятие глав УКС поздравляет всех сотрудников с Днем Семьи. Погоды в доме всем желает. Ну, конечно, в такой-то день солнечный, пятничный, да еще и с поводом. Мы и без повода можем настроение себе вот так вот раз сгенерировать. А когда еще и день такой, ой, скорее пишите своим родным, любимым приветы. Будем им слова дарить, а вечером свои объятия.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.
2: Привет в обед на душевном радио.
3: Можно сколько угодно рассуждать о смысле бытия, но, по-моему, единственная достойная цель жизни – это стать счастливыми. И тогда загорятся души, словно фонарики, улыбки искренне будут всегда уместны. Вот спросите у себя прямо сейчас, чего для счастья надо в эту самую минуту? И если это возможно, ну, запланируйте счастье. Мы взрослые люди, мы все вносим в календарик и в блокнотик. Давайте напишем это слово «счастье» и будем постоянно его искать в жизни. Натыкаться, да, возможно, оно где-то рядом. Возможно, это легче простого себе организовать этот счастливый момент. Ну, а возможно, кому-то из вас для счастья, для радости не хватает подарка от душевного радио. Ну, тогда у меня для вас хорошая новость. Набор чая Токамори кому-то из вас в этом часе обязательно вручу, тому, чье сообщение наберет больше всего реакций. Поздравительное сообщение, вот начиная с 12 часов, которые вы присылали. А вот сейчас, видимо, поделился тем, чего ему не хватало, Михаил, потому что он передает привет двум добрейшим женщинам, медикам медпункта завода «Гефест-техника» города Брест. Был на приеме, внимательно выслушали и вылечили на месте. Вы представляете? Человека вылечили на месте. То есть что они такого там сделали? Даже интересно. Михаил, поведайте нам, пожалуйста, чем они там с вами таким занимались, что в момент помогли? Может быть, выписали вам путевку в санаторий или отправили пораньше домой? Поэтому желает он солнечных дней этим прекрасным девушкам. Благодарит на всю страну. Надеется, что именно они, именно сейчас его услышали, потому что у них всегда играет волна душевного радио. А это и нам очень приятно. Теперь и мы счастливы. А Ольга пишет, что коллектив химлаборатории «Локомотивного депо Гомель» поздравляет контролера Абушенко Ларису Александровну с юбилеем. Крепкого здоровья, семейного благополучия, роста карьерного, взаимопонимания коллег. В общем, видно, что коллектив вас любит. Хороший вы контролер. Вы то, что надо, контролируете, а там, где не надо, уходите попить чайку. Поэтому, Лариса Александровна, собирайте лайки. Надеюсь, что, может, и ваше сообщение поучаствует в конкурентной борьбе за набор чая Токамори. Ну, какая борьба? Мы бы с вами вместе собрались, правда, и выпили этот чаек. Но, честное слово, Евгения, так, просто приветом делится. Андрей хочет поздравить любимую тетушку Наталью Геннадьевну Малову из Гродно. Пусть у нее все желаемое сбудется. Здоровье только крепче становится с годами. Оптимизм тоже не прекращает радовать и ее, и разукрашивать ее будни, и окружающих любимых людей. Когда человек в любом моменте времени счастлив, но это же большая-большая радость. С любовью, племянник Андрей вам поцелуйчик такие отправляет на всю страну. А Татьяна, привет любимому человеку, который сейчас в разгар рабочего дня на кухне время проводит. Привет ему отправляет. В общем, Спасский Егор, люблю тебя, жду с победным блюдом. Вот кто чем занимается, кто готовит, кто наслаждается выходным, кто работает. Ну, а мы сейчас узнаем, кому из вас достанется набор чая Токамори. И на данный момент больше всего сообщений собрала Евгения, и поэтому ей мы отправляем такой наборчик. Вернее, Евгения, приезжайте к нам на радиостанцию, все подробнее расскажу за кадром.

0: Час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент провел встречу с Франклином Грэмом, генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Организация основана в 1950 году. Франклин Грэм в нашей стране будет по 18 мая, поучаствует в ряде мероприятий. Александр Лукашенко на встрече с Франклином Грэмом попросил передать добрые пожелания президенту США Дональду Трампу, отметив, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. В Беларуси изменились требования к гостехосмотру. Они прописаны в постановлении правительства. Главное нововведение – теперь при покупке автомобиля, на который есть действующее разрешение на допуск к дорожному движению, новому владельцу не нужно будет проходить техосмотр повторно. Кроме того, меняется организация, которая будет выдавать разрешение на работу диагностических станций. Эти полномочия передают транспортной инспекции Минтранса. В Гродно проходит 6-й форум медийного сообщества. Мероприятие объединило более 700 участников, представителей госсми, идеологической вертикали, блогосферы, будущих журналистов и ведущих экспертов в сфере медиакоммуникаций. Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов призвал СМИ не бежать за абсолютными цифрами, а сравнивать и анализировать медиаполе, позитивный, негативный и нейтральный контент и контент, который производят оппоненты. От этого зависит и политическая стабильность в регионе, а значит, в стране в целом. От этого зависит настроение граждан и многие другие показатели. Сегодня участники обсуждают вызовы современной журналистики, приоритет развития медиасферы, информационную безопасность и трансформацию медиаресурсов. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры, яркие представители молодого поколения шансонье: Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3 рубля 24 копейки, 10 юаней 4 рубля 11 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, дожди в основном в восточных районах. В Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22, в Витебске 12-14, в Могилеве 14-16, в Гомеле 15-17 с плюсом. В Минске без осадков и 18-20 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброго

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Абсолютно беззаботным человеком вряд ли получится встать, получится полностью освоить эту непростую задачу, потому что, ну, человек счастливый, беззаботный, наверное, это ребенок. А мы люди взрослые, у нас миллион поводов, чтобы немножко загрузиться и взгрустнуть, и тем лучше тренировать в себе этот навык, искать счастливое, искать хорошее в любом дне. На какое бы дно мы ни опустились, мы все равно там что-нибудь интересненькое найдем, если постараемся. Те самые сокровища складываем бережно в свой внутренний сундучок, богатеем. Богатеем, когда есть кого любить, когда есть дом дорогой, когда есть хобби, увлечение, когда есть, в конце концов, работа. Лучше, конечно, зарплата просто, но ее тоже нужно заслужить. Но мы с вами на душевной волне не просто так сегодня встретились. Мы настраиваемся на чудесные выходные, празднуем День семьи. И в этом часе тоже делимся приветами. Поэтому, если еще не успели их сформулировать, отправить в телеграм-чат душевного радио, у вас еще есть такая возможность. И в этом часе за привет кому-то из вас вручу 2 билета на спектакль, комедию «Сниму квартиру». Пишите.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Реклама.
3: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Barbra Streisand.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Выбираем сами путь к счастью, прокладываем маршрут на интуицию, ориентируясь, если можем ей довериться. Сегодня не откладывая на потом, потому что дорога под названием «потом» ведет, конечно же, в никуда. И пускай наши вкусовые рецепторы прямо сегодня задохнутся от удовольствия. И если вдруг хочется порезвиться, подурачиться, вперед, выходные впереди, давайте уже что-нибудь вкусное испечем. Тот самый пирожок, рецепт которого отодвигаем из-за отсутствия свободного времени. Но, мне кажется, самое главное, и не только в день семьи, а вообще в любой день, и не только в пятницу, и даже по вторникам, и по четвергам, не откладывать на потом нежность, заботу, доброту и любить на полную катушку. Обнимать того, кого хочется, я вам желаю целовать своих родных и дарить комплиментами. И вы сегодня щедры, щедры на искренность. Телеграм-чат душевного радио впитывает ваши сообщения, и самые яркие из них попадают в эфир. И вот Виктория передает привет своей любимой подружке Дарье, которая сейчас отдыхает в Москве. Классного отдыха вам желает Виктория, но возвращайся уже на работу. Как-то не искренне Виктория за вас радуется, без единого смайлика, сообщение там, сердечко красное только от меня этим сообщением. Но надо иногда вот понимать в себе, почему мы эту зависть испытываем. Бывает даже среди близких подруг, среди коллег, она вот всплывает внутри. Это ощущение мы ловим периодически, я тоже не исключение, а оказывается, это вся зависть, которую мы в себе боимся обнаружить, боимся признаться в ней, хотя бы самим себе, не нужно всем окружающим рассказывать, как я это сделала. Она ведет, она указывает нам на дефициты, то, чего нам не хватает. Наверное, Виктория тоже хочет поехать на отдых, съездить в Москву, да куда угодно, просто отдохнуть. И пускай у вас появится такая возможность, Виктория, пускай у всех у нас такая возможность будет. Анастасия, привет в Пинск, отправляет родителям Татьяне Алексеевне и Александру Петровичу. Скоро приеду повидаться. Знаем мы ваши повидаться. Сначала в огород, потом банька, шашлычки. В общем, полный вот такой комплект хорошим детям от замечательных родителей. Да еще по таким праздничным поводам, да, в день семьи или на выходных после дня семьи. Это вообще самая счастливая лотерея, которую вы, наверное, Анастасия, выиграли в жизни. Когда можно приехать к родителям в любой момент, восстановить свои душевные силы, пообниматься, восстановить их душевные силы, подарить друг другу вот это тепло. Ой, просто почувствовать себя ненадолго маленьким ребенком. Это очень ценно. Привет, и, конечно, Татьяне и Александру мы отправляем большие-большие. А Кирилл сегодня вспомнил, что день рождения празднует Дмитрий из Гомеля. Пусть твои 33 принесут здоровье, как у 33 богатырей. Познакомились Кирилл с Дмитрием 10 лет назад. Мужская дружба, ну, такая. Дмитрий пришел в офис с предложением каким-то, да. И все, и завязалась дружба, там кофемашины у них пошли. И оказалась большая такая история, можете почитать ее в телеграм-чате. Роста желает в любой сфере вам Кирилл. Всех благ в жизни, удачи, позитива. Ну и, конечно же, находить время и для старых друзей, и для новых, а можно их всех объединить, ну, как минимум, подключить к душевной радиоволне.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТ-банка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
1: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: Чтобы излечиться от синяков, набитых углами жизни, нужна семья. Это место, куда мы приходим за подзарядкой. Конечно же, и зарядочку тоже иногда нужно чинить. И многим людям просто откровением каким-то в моменте открывается вот эта вот вроде бы прописная истина, что над отношениями тоже нужно работать, нужно уделять друг другу время. Да, нужно быть наедине, нужно быть в свободном плавании с человеком, любимым своим, без домашних забот, без детей какое-то время, чтобы вспомнить, почему мы друг другу приглянулись. Это же когда-то случилось, да? Нужно работать над отношениями, развивать их, вкладывать в них всю свою энергию. Если вдруг что-то там в глаз попало, и какая-то непонятная мутная картинка началась, кажется, вот там все ярко, а тут что-то не могу разглядеть я того самого интересного, что раньше внутри бушевало. Нужно как можно больше энергии вкладывать тогда в отношения. Наоборот, направлять себя, узнавать друг друга заново и учиться любить. Ну и вот как раз-таки, как будто услышали мой совет, семья Кристины и Виталия. Фамилию они не написали, но Кристина вам передает привет и говорит, что завтра отдадим детей бабушкам и пойдем с тобой в кино. Вот такие вроде бы простые действия, но они очень сильно объединяют. Мы рады, что у вас есть такая возможность, что у вас есть бабушки, которые с радостью возьмут внуков, да, не просто появятся очень редко, без особого эмоционального вникания в дела семьи, а с удовольствием проведут время со своими любимыми внуками. Это тоже, кстати, редкость. Да, разные бывают бабушки и дедушки. Поэтому я ощущаю, что вам повезло, поэтому проведите время пользы друг для друга. Александр поздравляет свою жену Ларису с Днем семьи, любви и верности. Лариса, между прочим, когда-то очень сильно постаралась, и теперь у их большой семьи есть 3 чудесных ребенка. И поэтому, и не только поэтому, Александр, вам просто в миллиарде комплиментов вот так вот растекается, сердечками вас заваливает. Возможно, не каждому человеку суждено подумать, сформулировать как-то четко все, что внутри кипит и бурлит. Но взгляд все обычно передает. Поэтому, Александр, посмотрите сегодня в глаза своей любимой Ларисе, и пускай взгляд скажет все лучше любых слов. А Мирослава пишет, что сегодня, дорогой братишка Олежек, твой день рождения. Я хочу пожелать тебе такого, о чем ты просто боишься подумать, в гигантских целей, невероятных фантазий. Пускай вот эти амбиции, их достижение, этих результатов принесет счастье, радость. Пусть удача будет на каждом этапе, здоровья, энергии вам желают. И, конечно, самое главное, чтобы жизнь еще при всем при этом была наполнена любовью, дружбой, счастьем. С днем рождения, братик, мы тебя любим, пишет Мирослава. Ой, Олег, я очень рада, что у вас сегодня праздник, потому что в пятницу, когда выпадает на пятницу день рождения, предсказываю, что все выходные у вас будут в режиме нон-стоп проходить, тем более они такие теплые, такие весенние, почки лопаются, и уже наше терпение тоже трещит по швам, уже всем быстрее хочется на природу в выходные нырнуть и вдохнуть этот свободный свежий воздух.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Месяц май.

0: просто месяц май. Душевное радио.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Витас пришел дать эту песню, а у меня есть два билета на комедийный спектакль «Сниму квартиру». Кому-то из вас в этом часе вручу их. Вот с таким настроением я пришел дать этому миру себя. Вот с этим ощущением невероятной ценности. Счастливого билета, что выпал планете. Живем дальше. И, кстати, я вижу каждый привет, что вы присылаете. Вот в Инстаграм написали подружки из Айвового конгресса. Клуба, оказывается, у Олиной доченьки Авроры. Сегодня праздник. 3 года исполняется человеку. Уже можно смотреть с ней что-то длиннее 10 минут. Можно сладкое не прятать от ребенка. Практически взрослая она уже у вас. Ну и вы уже такая вполне себе опытная мама. Теперь уже ребенок может побольше времени проводить в самостоятельных играх, а маме уже пора вспомнить о том, как интересно сыграть в свою жизнь уже, да, в новом статусе. Декретный отпуск заканчивается, человеку пора уже в детский сад идти, поэтому подруги, с которыми вы не пропадете, приглашают вас побольше времени в этот теплый летний, практически летний весенний вечер проводить с ними, но и не только в этот, в любой другой, когда у вас будет такая возможность. В общем, вручают вам сертификат на безлимитное посещение их женских встреч и вечеринок. Надеюсь, что вы сможете к ним безлимитно присоединяться. А Михаил передает привет Марине. Она сейчас слушает душевное радио. Марина, привет вам! Много ест конфет, пишет Михаил. Береги зубки. Ну, вы кусните Марина Михаила, он очень переживает за ваши зубки. Скажите, что они еще очень-очень острые. Пусть на него хватит. А Нина привет отправляет Светлане Мельниковой. Хватит уже пить кофе, иди или работай. Вот, а то ей уже как-то неловко и тоже хочется отдыхать. Ну, а у вас уважительная причина. Вы создаете себе настроение, слушаете душевное радио, планируете выходные. Что может быть важнее? Какая работа? Сколько? 15:55 на часах. Ну, действительно, какая работа? 15:13. А у меня уже 15. Отдыхать пора стране. Мне бы очень хотелось, чтобы у всех у нас было пятницу. Много свободного времени, мало работы. И на выходных мы все с вами замечательное время провели. Так, как хочется каждому из нас. Людмила, привет, передает танцевальному коллективу «Любава». И всему чир-клубу «Эпицентр». Уже в это воскресенье у них пройдут соревнования в Гродно. Успехов и побед! Людмила, а вы каким боком, какими помпонами, шуршунчиками к этому клубу и какое отношение имеете? Может быть, вы тоже в этом коллективе танцевальном не последнюю роль занимаете? Вообще-то эффект вот чирлидерш, он же вообще невероятный. Без вас ни одна игра не была бы настолько популярной у мужчин, мне кажется. Да, да, зачем вы все ходите на стадионы? Что вы в перерывах не на надутых медведей посмотреть или там каких-то зубриков, а чтобы на девушек красивых полюбоваться, а мы вас спускаем на стадион. Зачем мы это делаем? Ладно, чтобы была гармония в жизни. Никому вообще ничего запрещать не нужно. Нужно слушать свою интуицию и делать то, что нравится. Передает привет Краеведческому музею города Могилева. Волшебник, такой ник у человека, ночью приду, напугал. Если что, мы знаем, кто к вам придет ночью, вдруг там сработает сигнализация, мы вам в Краеведческий музей города Могилева контакты этого волшебника пришлем. Вы что думаете? А Людмила прекрасную сестренку Ольгу Медынич поздравляет с таким событием, которое в жизни у нее произошло, для нее и для ее семьи. Сегодня они купили свое гнездышко. От всей души Людмила вас поздравляет. И мы вас поздравляем. Вот это день гнездышка, в день семьи для себя и своих самых-самых дорогих людей. Скорее на новоселье приглашайте и Людмилу. И первым делом, чтобы жизнь прекрасно складывалась в новом гнездышке, вы сразу туда приемник и душевное радио на полную-полную громкость. Ну а сейчас давайте, у нас немножко секунд осталось, выберем, кому достанутся билеты на спектакль «Сниму квартиру». Самое залайканное сообщение в этом часе пришло. Так, от Александра. Александр, мы вас поздравляем, за кадром расскажу, как забрать подарок.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Президент направил приветствие участникам 6-го форума медийного сообщества и 22-го национального конкурса «Золотая литера», которые проходят в Гродно. Александр Лукашенко отметил, что эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее. Знаковые для отечественной медиаиндустрии события – это площадка принятия эффективных решений в интересах информационного суверенитета. В текущем году в Беларуси намечено ввести 27 километров дорог с цементобетонным покрытием. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. Речь идет об участках трассы Р-53 от Жодина до Борисова и М-10 от Речицы в направлении Калинковичей. Помимо нового строительства и реконструкции, цементобетонное покрытие сегодня применяется при капитальном ремонте дорог первой категории, отметили в Минтрансе. Прямые линии Минского городского исполнительного комитета и районных администраций пройдут завтра. С 9 утра и до полудня горожане смогут задать вопросы заместителю председателя Мингорисполкома Олегу Курзуну. В аналогичный промежуток времени у граждан будет возможность пообщаться с представителями руководства районных администраций. 18 мая на расстоянии около 90 тысяч километров от Земли пролетит астероид. Он будет к планете ближе, чем Луна. Небесное тело обнаружили несколько дней назад. Специалисты считают, его диаметр составляет от 15 до 30 метров. Траектория астероида еще уточняется, но расчеты показывают отсутствие риска столкновения. Астероид считается околоземным объектом класса «Аполлон». Такие небесные тела имеют орбиту больше, чем у Земли. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,24 рубля, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 3 до 9 тепла, днем до 24 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23, в Минске завтра до 23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Карт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
7: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Сегодня из-за вашего весеннего пробуждения и невероятного калейдоскопа праздников, который просто невозможно проигнорировать, еще и в этом часе будем передавать приветы, вы так что пишите, пускай они копятся, собираются, мы уделим им достаточно времени. Ну а пока в Инстаграм Душевного радио написала Елизавета о том, что можно ее поздравить. Вот буквально несколько часов назад они с мужем Евгением приобрели дачу. А между прочим, Елизавета указала, что ей 30 лет, а мужу 35. Ну и в связи с этим у меня вопрос к знатокам. Когда это все произошло? Когда мы стали настолько взрослыми людьми, настолько в моду вошла дачная тематика, тут уже и звездные бренды популяризируют в своих соцсетях вот этот вот дачный вайб. Огурчики, теплицы, кружевные платья, переднички, косынки, корзины, плетеные корзины, вот эти пледы, пикники на свежем воздухе. Красиво звучит, но когда это стало настолько модным? В нашем детстве дачная история была настолько отталкивающей, потому что ей занимались только бабушки и дедушки. Это был способ выживания, по-другому не могу это назвать. Мы все растили, потому что все не могли купить. А теперь все вроде можем купить, но все равно в эти экологичные направления они привлекают 30-летних людей. Пока на меня еще они не сильно повлияли, но еще посмотрим. Может быть, будем рассказывать рецепты какие-то интересные через несколько недель. Все возможно. Ну а пока в этом часе мы готовимся сыграть музыкальный квиз. Любого возраста участники приветствуются. Мы все подходим. Призы тоже подготовила. Так что не прячьте далеко мобильные телефоны.

0: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антитела. И лейкоциты заменяют ленькоциты. Зачем настолько запускать ситуацию? Скажите, пожалуйста. Поэтому предлагаю сделать перерыв в пятничном рабочем дне. Ну, где бы вы ни находились, чем бы сейчас ни были заняты, откладываем все дела, и только в руках мобильный телефон с телеграм-чатом душевного радио остается. И либо открываем все, что нужно для участия в игре на компьютере, и слушаем внимательно задание. Сейчас в эфире появятся три композиции. Ваша задача – первый правильный ответ прислать. Все эти три мелодии узнать, угадать, написать. Может быть, вы узнаете того, кто исполняет, или вспомните название песни, или какие-то слова. В общем, обозначьте свою музыкальную осведомленность. Вот, пожалуйста, одним сообщением. Если в течение месяца вы ничего на душевном не выигрывали, тогда вы наш участник, конечно же. Делаем громче, слушаем внимательнее.

0: Так, сейчас я отрывалась под эти хиты, выбираю все, естественно, на свой вкус, естественно, из репертуара душевного радио, поэтому уверена, не возникнет каких-то трудностей у вас. Жду ответы в телеграм-чате.
1: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Музыкальный квиз на душевном радио.
5: Порадовали меня ответиками, что в телеграм-чате я успела разглядеть, меня улыбнуло, потому что, конечно, не просто было решить Абба, это или Бонни М, путаемся мы часто в таких группах легендарных, но в целом есть у нас уже победитель, давайте все равно проверим, кто правильно ответил, будем сверять свои чистовики. Благодарил нас за солнечное сияние группа Бонни М.
6: Я знаю только лучшее в тебе. Мне от любви не страшно.
5: Потом услышали группу «Гости из будущего».
6: Зачем ей все шелкотепные?
5: А после лучшего в тебе задавались вопросами вместе с Feista Family. Ну, конечно, если принимать во внимание то, что в группе «Гости из будущего» выступает Ева Польна, то некоторые ответы мы можем мысленно засчитать, просто потому что они пришли первыми, и в целом большой ошибки я в этом не вижу. Что вы прислали? Давайте смотреть. Были ошибки по поводу Абба и Бонни М? Да. Абба, Ева Польна, Feista Family. Вот он, первый правильный ответ, и его прислала Мария. Мария, эти аплодисменты звучат для вас. Вы еще не знаете, что выиграли, но я вам сейчас расскажу. 10 промокодов на сайт сливки.бай отправляются вам в ваши руки. Вы уж, пожалуйста, самые выгодные приложения используйте. Это просто кладезь больших скидок, промокодов и любые отдыхи, пикники. Модные предложения, что-то по уходу за собой и за друзьями сделать еще приятнее, потому что сэкономил, считай, заработал. Спасибо всем за игру!

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир шоколадный. Всего 99 копеек за 70 грамм. Квас «Бочковой», белорусский оригинальный. Всего рубль 69 за 1,5 литра. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.

0: Недушный день.
1: Уже пора выключать стресс и переходить на такой энергосберегающий режим. Просто в дефициты впасть по рабочим состояниям и начать отдыхать. Потому что пятница уже, да, на часах. Смотрите, который там, ох, 14:50. Как хорошо обеденный перерыв заканчивается. Ну и, наверное, у кого-то уже и рабочий день заканчивается, у таких, как я, и мы ныряем спокойно в счастливые весенние теплые выходные. Ну, а чтобы как-то восстановить свои силы, естественно, уже многие из нас задумываются, чем занять себя, как вариант, конечно, отправляться на прогулку, обниматься с деревьями, совершенно никого не стесняясь впитывать их энергию. Еще здорово восстановить свой внутренний баланс помогают водные процедуры, бассейны, сауны, бани. Тоже пора бы протопить печечку, разогреться хорошенько. Но потому что вода, она правда всю лишнюю энергию смывает и возвращает нам самих себя. И в таком состоянии спокойном желательно бы сохраниться на подольше. И как-то, чтобы оно внутри вот

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Франклином Грэмом, генеральным директором Евангелийской ассоциации Белогрэма, передает Белта. Президент отметил, что в Беларуси мирно живут и взаимодействуют 25 конфессий. Глава государства гордится межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. У нас в стране 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Все выпускники 11 классов полностью готовы к первому централизованному экзамену, который состоится уже 26 мая. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец. Традиционно в этом году будут работать порядка 140 пунктов сдачи централизованного экзамена. Чтобы обеспечить комфортный приезд учащихся, школы организуют централизованный транспорт. Что касается спецификации тестов, никаких изменений нет, они полностью соответствуют базовому уровню школьной программы. Авиакомпания «Белавия» в конце мая возобновит полеты в Мурманск. Первый рейс запланирован на 28 мая, сообщили на сайте авиаперевозчика. Регулярные рейсы в Мурманск из Минска будут выполняться по четвергам раз в неделю. Рейс будет отправляться из Минска в 14:40. Прибытие в Мурманск планируется в 17:25. Из Мурманска в белорусскую столицу самолеты будут курсировать с отправлением в 18:25 и с прибытием в национальный аэропорт Минск в 21:05. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль 17 октября в столичном дворце спорта. Фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед» Александра Мелеха, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос.бай и по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,24, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 3 до 9 градусов тепла, днем до 24 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23. В Минске завтра до 23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
1: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишабай».
2: При поддержке Душевного радио.
0: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск, Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Добрый.

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Бананы всего 3,59 за килограмм. Цыпленок бройлер, тушка охлажденная, всего 5,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего,
4: вперед, назад, влево, вправо,
2: тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
5: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
2: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: 4 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с рабочим визитом. Во время встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. Беларусь видит в Индонезии опорную точку входа в обширный регион Юго-Восточной Азии. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с министром по экономическим вопросам Индонезии. Как передает Белта, глава белорусского правительства отметил, что в последнее время связи между странами значительно укрепились. Несмотря на расстояние, Беларусь и Индонезия близки ментально и духовно. Страны объединяет стремление к миру, дружбе и партнерству, основанном на взаимном уважении. Сегодня в Беларуси стартовал сезон охоты на косулю. Разрешено добывать как самцов, так и селекционных животных. Охотиться можно круглосуточно, из засады или с подхода. Для добычи разрешено использовать гладкоствольное оружие. Допускается и охота с помощью луков и арбалетов. Также стартовал сезон охоты на оленя пятнистого, который продлится до 31 декабря. В этот период разрешена добыча животных любого пола и возраста. Сегодня в Беларуси празднуют День семьи. В Национальной библиотеке организуют семейный литературно-музыкальный вечер. В программе запланирована презентация творческих семейных групп и выступления дуэтов. Для гостей также подготовили интерактивный блок, включающий игры «Угадай мелодию» и «Семья в пословицах». Начало в 6 вечера. Подробности есть в сети. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,24, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 3 до 9 тепла, днем до 24 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23, а в Минске завтра 23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
7: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Доброго дня!

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Петровна на связи. Еще не оформили пенсионную карточку МТБанка? Тогда акция майская для вас. Оформите карточку с 1 по 22 мая и сертификат в магазин «Три цены» ваш. Поспешите, а я на дачу. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by.
2: МТБанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир шоколадный. Всего 99 копеек за 70 грамм. Квас бочковой, белорусский оригинальный. Всего рубль 69 за 1,5 литра. Хит. Заметные цены.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: Душевное радио, а за окном весна.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

Машина места не роскошь, а ежедневная необходимость. Приобретайте выгодно. В комплексах «Парк Челюскинцев», «Маяк Минска», «Вивальди» и «Минск Мир» специальное предложение до конца мая. При внесении 50% от первоначального взноса 3 года рассрочки без увеличения цены. Машина места не роскошь. Теперь вы это понимаете. Тогда звоните прямо сейчас. 7675.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Правительство приняло меры для укрепления национальной системы кибербезопасности. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал соответствующее постановление. Принятые меры направлены на усиление скоординированного реагирования на киберугрозы и повышение защищенности объектов информационной инфраструктуры. Прием документов будущих первоклассников начнется в школах Беларуси с 12 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования. Преимущественное право на зачисление имеют дети, проживающие в микрорайоне школы. Прием документов для зачисления в первые классы осуществляется с 12 июня по 15 августа. А не проживающие в микрорайоне могут подать документы с 17 по 28 августа. Более подробную информацию можно найти на сайте учреждений. В Беларуси детей начнут учить новым правилам дорожного движения прямо в школе. Такое решение приняли на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при совмине. Министерству образования и Министерству внутренних дел поручено разработать специальные учебные материалы. Речь идет о нововведениях, которые касаются велосипедистов, а также водителей средств персональной мобильности. Детям будут не просто рассказывать правила, а давать актуальные знания с учетом последних изменений в ПДД. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола. Группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», а еще обаятельные Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. И к новостям компании. В доме нас режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's.by и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,24, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,81.
0: Года на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 3 до 9 тепла, днем до 24 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23. В Минске завтра плюс 23 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
6: I'll be back.
7: Каждый будний день с 17 до 18.00.
5: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 50.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синкевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио.

0: I love the nightlife. I've got to boogie.
1: Реклама. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге Onliner. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Onliner. Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А. 16 мая в 12:00.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио. Душевное радио.
1: Ladies and gentlemen, now let us show you how to dance. From the east to the west, from the north to the south, from the left to the right, shake your body all the

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: Дежурное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. В Беларуси началась вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием будут работать по 2 июля во всех регионах. Абитуриентов ожидают с понедельника по пятницу с 9 утра до 18:00. Также 16 мая все белорусские медуниверситеты приглашают на дни открытых дверей. Прямые линии Минского городского исполнительного комитета и районных администраций пройдут завтра с 9 утра и до полудня. Горожане смогут задать вопросы заместителю председателя Мингорисполкома Олегу Корзуну. В аналогичный промежуток времени у граждан будет возможность пообщаться с представителями руководства районных администраций. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 9 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. На улицах Притыцкого, Кижеватого, Тимирязева, Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Роботы-волки, отпугивающие медведей, набирают популярность. Запасаются механическими хищниками. Волки выглядят свирепо и воют при приближении угрозы. У них сверкающие красные глаза, острые зубы и косматая шерсть. Большинство заказов поступают от фермеров и владельцев полей для гольфа. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,24, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 3 до 9 тепла, днем до 24 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23. В Минске завтра плюс 23 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама. Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин. Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57. Душевное радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Белагропромбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
5: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами ретро-вумен-трио «Розовые розы».

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
2: Душевное

0: Душевное радио. Весеннее настроение.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: 15 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Президенты Беларуси и России поговорили по телефону. Как передает Билд, телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся утром. Главы государств обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. В Беларуси изменились требования к гостехосмотру. Они прописаны в постановлении правительства. Главное нововведение – отмена требования о повторном прохождении техосмотра при смене владельца. Теперь при покупке автомобиля, на который есть действующее разрешение на допуск к дорожному движению, новому владельцу не нужно будет проходить техосмотр повторно. Кроме того, меняется организация, которая будет выдавать разрешение на работу диагностических станций. Эти полномочия передаются транспортной инспекции Минтранса. Сегодня в Беларуси День семьи. По данным переписи населения 2019 года, в республике насчитывалось 2 612 тысяч семей. В Беларуси каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетной семье. По их количеству в стране особенно выделяются три региона. Лидером по многодетности остается Брестская область, на втором месте – Минская область. При этом именно в центральном регионе родители – рекордсмены. В одной из семей 15 детей, из них 14 – несовершеннолетние. Замыкает тройку лидеров – Гомельская область. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 76 копеек, евро 3,24 рубля, 10 юаней 4 рубля и 11 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 3 до 9 тепла, днем до 24 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 17-19, в Витебске, Гомеле и Могилеве 21-23. В Минске завтра до 23 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
6: Танцплощадка.
5: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
7: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая, Брест, клуб «Медуза».
5: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
8: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
9: 624 10 57.

хочется слушать.

12 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.
1: Танцплощадка, привет тебе! И любимая Беларусь, безусловно. И вся та планета, которая пахала-пахала, ну, надеюсь, выпахала. Пятница, 8.00, точнее 20.00 по Москве, потому что с нами тут, ну, очень большое количество людей по интернету и по ТикТоку, и везде, и по ФМу. Ну что, я надеюсь, что не все расползлись по дачам, а если и расползлись, то я вот тут совершенно случайно глянул. Мне, конечно, не надо, но вот эти вот колоночки, которые орут друг на друга с разной стороны села для того, чтобы прокачать всех, они достаточно недорого стоят нынче, да? Можно нормально зажечь. Итак, что же это такое? Это классическая радиодискотека 80-х, 90-х и нулевых. Называется она... Как же она называется?
0: Танцплощадка.
1: Абсолютно верно. Меня же зовут Дмитрий Санкович, волей судьбы. Я стал когда-то, 8 лет назад, да, создателем данного проекта, и постепенно, по чуть-чуть, все это превратилось в настоящий белорусский супермузыкальный тренд, как я говорю, возрождение нашего удивительного поколения. Он уже давно шагнул за пределы нашей страны, это здорово и классно. Вот это все радиоверсия. Но атмосфера не меняется. Мы танцуем, мы улыбаемся, ну и, конечно, мы общаемся. Мы пообщаемся и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, есть страница Душевного радио, пишем туда. Мы есть в Инстаграме, только тут, пожалуйста, будьте внимательны. У нас есть свой собственный аккаунт, называется «Танцплощадка Official», вот там. Как можно песню заказать? Никак! Песни в этой программе не заказываются. Как могу, так творю. Я художник, я так вижу. Нравится, включаем погромче, танцуем. Не нравится, ищем чего получше. И говорим, какой же Санкович плохой. Да, Дмитрий Санкович меня зовут, я уже вроде говорил. Ну и, конечно, Телеграм. Душевное радиочат мы называемся. Но ладно, там все эти приветы, все это клево, здорово, хорошо. Серега, ты прям с утра не переоделся, я смотрю вот в телегу. Да, вот это верно.

золотая, там пограничная 90-е. Самбо, девочки. Ну, вы знаете, что же вы делаете на тренажерах в лосинах с нами, мужчинами? Ну, это примерно оттуда же. Самый крутой, Лен, спасибо. Моим любимым мальчикам, мужу Жене, мужу жене прочел. Мужу Жене, сыну Даниилу, сыну Кириллу, конечно же, самому младшему сыну Ле Ване. Едем на даче, танцую в машине. Леночка! Лена! Ленуля! Ни в чем себе не отказывайте!

Спрашиваем, где мы в Телеграме? Душевное радио-чат! Огромный привет моему другу Радику от Мильмана, который будет дома, жду, помогу. В общем, молодец, Андрюха, семью Будай. Кузьминок и Лазуновых ждем семьи. Здоровья всем, благополучия, любви, Владимир.

Ух, Маргаритка. Вас сегодня Павлу Евгению, всех с праздником. Алексей Бучель, ну вы прям задачи ставите. Все еще на работе. Включите, пожалуйста, чтобы не хотелось домой уходить. А я как раз собирал сектор газа домой, не? Огромный привет Куме, Снежане, моему другу лучшему Александру Жданков, город Червень. Ребята, ждите. Скоро приеду. Разжигайте угли, да? Примерно так прозвучало. Ну, где мы в Телеграме? Душевное радиочат, мы в Телеграме.

Еленка, интересно такое. Всей бухгалтерии Гомельской городской стоматологии по опенной. Привет, девочки, отличных выходных. Нет, ну я понимаю, что пальцы после рабочей недели, особенно в стоматологии, да, уже полуоткусаны. Но это видно пламенный, вижу.

Мы же Андрея с юбилеем, ему сегодня 5-0. Не грусти, все еще спереди. Правильно, Лена? Я, который уже прошел рубеж 5-4 в мою пользу, да, я вам говорю, там впереди еще столько всего. Ой, всем от меня, от Василия, рыжей Анжелики, от Соловьев, Александра с днем семьи тут. Всем маршруткам из Могилева привет, помогите найти бабу Яну, потерялись, не можем найти. Дмитрий Ковалевский, слушай, ну она точно, вот эта бабушка, она салат из одуванчиков стругает, я тебе говорю.

буквально тут угроза такая полетела. Анастасия, передай привет Ане, мы уже едем к вам на шашлыки. Привет, Иринке из крепости. Я прям представляю, она сейчас подбирает шашлыки и бегом, бегом с криком «Я люблю вас, девочки, мальчики!» Оксана, Игоречек, люблю тебя, спасибо, что терпишь все мои закидоны, да. Ой, девочки, вот убрать бы от вас вот все ваши эти вот закидоны, и так цены нет, а так бы вообще были бесценными.

Слушайте, ну вот есть что-то полезное в соцсетях. Это можно, есть возможность с вами пообщаться. Мы есть и в Одноклассниках, в том числе. У нас там еще дружная команда. Там в Одноклассниках закреплен прям верхний вот пост. Он и есть тот самый, где можно пообщаться, там что-то написать. ВКонтакте есть специальная ветка, танцплощадка, приветы и все остальное. Это обсуждение. Ну, Инстаграм, да. Танцплощадка.

Валерию, город Мосты. Отличного вечера, хотя и на работе. Время прошло, воспоминания живее некоторых китов на радио. Ну, тут могу поспорить, конечно, Наталья, но передано. Доченьке Алине, мужу Мише, коротко, понятно, от Марины. Мужу моему, почти куму. А что значит это? Фу, моему другу, что это я? Почти куму, он в дороге, ни гвоздя, ни жезла. Шашлык готов, ну, понятное дело. Сейчас меня будут испытывать мясом, а я буду плакать.

из ТикТока тоже раскручивается планета. Северный Казахстан, город Петропавловск. Привет огромный из Белоруссии. Завтра иду на танцплощадку на базу. Ольга, ура, спасибо, Маша, подружка. Наконец-то будет весело. Уже тренируюсь, завтра днюхает судьба. Привет сыночкам, Миша, Кирюша. Ой, Оля, порвем завтра все. Мне кажется, завтрашняя вечеринка в Гродно, в базе, останется.

Ване Тамарову. Привет, Валечка Матиевская наша. Здравствуй, дорогая. Это все наши одноклассники. Ну, конечно, Павел Матиевский там, да? Когда Паша Матиевский танцует, это слышат все соседи от первого до девятого этажа.

образа сверхсветовая новая скорость. И вот так вот одним взмахом крыла 20-26, половинка часа позади. Сегодня я решил удариться типа в рэп. Ну давайте посмотрим, как оцените.

был мега-трек, конечно. Итак, где мы? Мы везде. ВКонтакте, в Одноклассниках, мы Душевное радио, в Инстаграме, танцплощадка Official, в Телеграме. Душевное радио, чат. Но главное, это танцы, безусловно. Врубайте погромче, это лучше, да? Потому что, ну, подсматриваю. Это хорошо, здорово, классно, клево. Василий из Борисова, это ТикТок. В ТикТоке, ну, я сейчас брошу тоже ссылочку к нам в Телеграм. Там, ну, в принципе, все то же самое. Только еще и когда микрофон выключен, я общаюсь тоже с людьми. Да, ну, в ТикТоке Дмитрий Санкович или Деде Санкович. Приходите, тоже буду рад. У меня там ковер.

Традиционный вопрос, где нас таких классных найти в Телеграме. Душевное радиочат мы в Телеге, есть видеотрансляция, абсолютно верно. И с нашего официального сайта душевнорадио.бай. И вот видеочат, который в Телеге, это тоже трансляция. Вот такой вот я. У меня ковер.

моей любимой супруги, Наташ. Спасибо за этот чудесный день, вечер. Спасибо за то, что ты всегда рядом. Слушайте, ну не устану повторять. Только любовь спасет мир. Искренность людей, душевность людей. Мы как-то чествели в современном мире в погоне за всеми указками маркетологов, которыми они машут туда-сюда, а мы бегаем. Да? А мы бегаем. У кого круче там, я не знаю, автомобиль или бирка на платье? А на самом деле это хорошая музыка, любимые люди. И, наверное, шашлык. Хочу. Любимому мужу Александру Пуховскому, он за рулем. Поехали в Витебск. Ирина, надеюсь, Леонидовна, будет не скучно, тем более. Под такую-то музыку.

приходите, будем рады. Так, в Москве ли Женя Братуха, кайфуй, танцуй. Кристине из Пинска, мастеру по наращиванию ресниц. Большой привет от хорошего друга из Гомеля. Это Илья. Слушай, ну они вообще бессмертные, кто ресницы наращивает. Они же там брыкаются, ну кому они наращивают? Они нервничают, это надо обладать. Ну я не знаю, или большими лекарствами, или большой выдержкой очень. Вам привет, Кристина. Едем с мужем и собакой на дачу. Открыл окно, сделал на всю громкость. Все как такой адреналин, такой кайф. Привет из Гомеля. В ТикТоке тоже привет из Гомеля. Давай. Вот данный трек, это, конечно, любимчик. Просто теряю волю.

Вон Андрюха мне в ТикТоке написал: «Привет из Гродно, завтра танцплощадка». Слушайте, ну мы как-то продинамили Гродно в этом сезоне вообще по полной программе. Получается, мы сделали открытие у вас в базе, да, вместе с группой «Вирус». Ну вот приезжаем на закрытие, ну так уж получилось.

Слушай, ну, конечно, божат в Макарене всегда девочки. Это настолько красиво, это настолько потрясно, что, ну, мужчинам тоже надо дать возможность, да? Ну и практически получается, что

знаете, есть огромное количество у нас таких друзей, которые всегда с нами, всегда. Одна из них Женя, вот Евгений в ТикТоке, и здесь она у нас. Женя, я искренне поздравляю вас с днем рождения, и пусть этот особенный день принесет море радости, улыбок, теплоту. Слушайте, каких-нибудь авантюр, Женя, ну...

Екатерины. Поздравляю всех с Днем Семьи, Любви, Верности. Гродно, Заболоть. Один от Екатерины. Всем огромный привет. Я вас всех люблю. Слушайте, когда девушке хорошо, все вокруг расцветает.

барабанщики и воробьи, да? Где мы в Телеграме? Ребят, как нас и найти? Душевное радио, мы в Телеге. Приходите, будем всем рады. Тем более, нам осталось буквально сколько? Два участника до очередного красивого числа. Наших друзей, еще раз подчеркиваю, все, кто добавляется в любые наши соцсети, мы ко всем к вам относимся именно как к друзьям, а не как к подписчикам и все остальное. К моим любимым мужчинам Татьяна с нами, сыночку Тимофею, мужу Ивану. Танцуем, люди! Люди!

Что такое АП? Ну, там у вас на аватарке Кремль, я не знаю, мальчик и девочка. Есть рецепт такого заряда энергии на вечер. Хотел бы завтра посетить в Гродно, но билетов нет. Так нет билетов, ребята. Ну, вот такая же участь ждет и Брест, кто долго раздумывает. Так что бегом на Ticket Pro. И потом мы... Да, по поводу Гомеля, уже почти 80% билетов продано. 30 мая мы в полном составе душевного радио в Гомеле. Роман, у меня дела.

0: Польша через ТикТок нам подключилась. Ну, такие географический батл. Ната, здравствуйте, мы вам рады. Екатерина, здравствуйте. Это новые друзья у нас в Телеграме. Я вот сейчас не пишу, девочки пишут. По-моему, есть круглое число или нет? 5600 наших друзей.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 23 мая. Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
0: Ох, как быстро летит время, ребят. Подходим к завершению первого музыкального

0: всем рокерам, байкерам, всем, кто в гаражах и не только. Хорошего душевного рока ждем, Брест! Руслан, мы у вас в клубе «Медуза» 23 мая. Ждем всех!
1: Сверим время. 21 час. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.
1: Ароматы ванили.
2: Ну что, друзья, продолжаем второй час танцплощадки.
3: Сладкой воды клубы.
2: Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси.
3: Надо мной проплывай.
2: В прямом эфире душевного радио.
3: Пропадая вдали.
2: Меня зовут Дмитрий Санкович.
3: Заплетаются косы.
2: Да это, собственно, и не важно.
3: Виноградные
2: как меня зовут.
3: Лозы.
2: Главное движение.
3: Оставляя улыбку.
2: Главное, волшебный эликсир этой музыки. Поехали!

с удовольствием передаю привет малышке, дочурке Лизе, любимому мужу Диме, с днем семьи. Ой, как танцует Лиза! Давай, давай, давай! Всех тоже с праздником семьи Киблина Саша. Ну и привет коллективу Гродненского сельского района электрических сетей.

мужу и Горюшеньке из Могилева. Люблю его очень сильно. Спасибо огромное за поддержку. Ты всегда рядом. Ты моя поддержка и опора. Еще привет нашей бусинке Еве Виноградовой, сборной команды Могилевской области в республиканских соревнованиях. 300 талантов для королевы, которую выбрали

В Инстаграме мы танцплощадка Official. Вот именно оттуда я читаю. Янка Игоревна, от Яны любимым родителям, Оксане Игорю, очень скучаю. Ну, Янка, ты свали сама. Надо почаще к родителям хотя бы звонить. Поверь, они будут.

слушай, ну все такие классные, крутые, говорит, а завтра этот трек поставь. Да я посмотрю, как вы выдержите завтра. Ну а я же ж не готовленькие программы заранее. Я все всегда шью.

нам привет из Германии, диджей Прай такой, ну, видимо, коллега. Так, по поводу Бреста, остались ли там билеты? Есть еще, но совсем немного. Все ссылки есть у нас в Инстаграме. Ну и вы просто заходите на TicketPro, в поиске вбиваете танцплощадку и все. И вы видите все наши события. Приходите, ждем! Главное, чтобы хватило билетов. Учтите,

придумала то, что ты, Ирина. Вы чего творите? Никакой мочи нет лежать после работы, только пляс. Так а я ж для чего? Ирочка, для этого все и сделано. Привет любимой семье, маме Оле, папе Диме, брату Егору. Ну и поздравления с днем рождения. 60 лет Никонов Валерий Геннадьевич из Гомеля. Пожарной в отставке от детей. Танцуют под дискотеку. Спасибо. Подождите.

тебя все получится. Горжусь нашей дружбой, ты лучшая. Дмитрий Кабак. Саш, ваше сообщение пропустил. Где чего пропустил? Вроде ничего не пропускал. Вот пожарного папа поздравил. Это ваше было, да? Приезжайте к нам на шашлыки. Какая-то такая легкомысленная Марина. Мы на даче. Любим мужа Сережу, сыночку Ромашки, обнимашки, дочки. Ждем вас.

детям, Карине, Андрею, также маме Зои с началом сезона. Поздравляют Алекс Сененов. Я правильно прошу? Будьте все здоровы. Будьте все счастливы. И просто будьте, правильно? По пятничному.

моей сотруднице Ильмире. Пожалуйста, привет, здоровья тебе, дорогая, сил, терпения, спокойствия. Помни, ты не одна. Мы тебя любим, ты держись, а мы рядом. Клевое пожелание. Света, Ильмира, давайте держитесь. А вот сейчас будет, ну, когда-то звучал достаточно давно этот хит именно на танцплощадке. Может быть, не сильно, ну, возможно, не дискотечный, но почему-то я сегодня включил его, отслушал, и мне так захотелось добавить его в программу. Ну, в конце концов, опять же, да? Повторюсь, ну, я художник, я так вижу. Но судя по тому, что творится в ТикТоке, в Телеграме, в Инстаграме, в других соцсетях, когда идет программа, бешеное подключение мы в данный момент видим, люди на волне, значит, имею право, да? Команда E17. И просто убойный хит под названием

0: И вам такой нормальный. Танцуют все.
1: Outside is rainy, but inside is wet.
2: Танцплощадка на душевном радио.
0: Так, ну мы сегодня по рэпу, да, такие медляки. Я решил соблюсти традицию дальше. Ламер такой флай, если помните.

Ну, вы чувствуете, как отпускает вот эту вот накопившуюся усталость рабочей недели? Ну что, финальные 30 минут остались, да? Привет моему мужу Лёлечке, доченьке Улечке. Едем, танцуем, Ольга Манкевич. Ну что, силы остались? Ну тогда отдаем. Финальное на танцполе. В конце концов, это же танцплощадка душевного радио. Танцплощадка.

0: переживай за жену, танцует, нарезая салат. Анютка Деркач, люблю тебя, это Дмитрий. Ребят, только что пришла новость с билетного пирата Ticket Pro. Просят меня остановиться, агитировать за Брест. За время программы продано более 100 билетов.
1: Валера,
0: поэтому Брест.
1: Валера.
0: Если хотите успеть на танцпол, танцплощадки в клуб «Медуза» 23 мая,
1: Валера,
0: это уже следующая суббота.
1: Валера.
0: Ticket Pro в вашем распоряжении. Пока!

От Катрин. Самому сказочному замку привет. Леня, Ира, Алла, вы лучшие. Ребята, держимся. Отлично. Привет, Инесси и Миша играют в NFC. NFC. S, да, люблю вас. Тошка Фасад. Да вы серьезно? И даже если Пакита зайдет. Юлечка, а где ваш привет? Юль, не вижу, продублируйте. Не вижу. Тем более такой трек.

квартире Егора, лучшему мужу Диме. Всех люблю, Ольга. Руки вверх, поехали. Привет из Гомеля. Витя с Мариной на даче передаю привет Юрочке, который работает в Москве, но я надеюсь, слышит его.

Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

От Сергея, привет, любимая Иришки. Делаю шашлык для тебя в Смиловичах. Тут главное не перепутать, да, приехать в Смиловичи, а не в Смолевичи. Слушайте, ну, мне кажется, девочкам тоже мясо настоящее, прожаренное, да, не чуждо. Ну-ка!

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

«Девятый круг».

этого сезона с города Гродно в клубе «База». Потом 23 мая в клубе «Медуза», город Брест. Ну и 30 мая Гомель, «Локомотив». Все билеты на Ticket Pro. Их совсем мало. Торопитесь.

0: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Ну что, подходим к завершению. Нагнетаем к финалу, да? Пожалуйста, привет Игорю от Виолетты. Это Веточка. Юля, все, тороплюсь смотреть, где... передать моему любимому брату Славе, моей маме Ирине, вот, в агрогородок Ухвала. Очень сильно люблю. Скоро приеду в отпуск вам. Ждите от нашей замечательной Юлечки Карпилович. Я прям расстроился, но теперь все нормально.
5: Слушай.
4: С деньгами
5: проблемы. Вот,
4: да, бывает.
5: Ну, спасибо. Не за что.
4: Настя, так я уже две пятницы, как вернулся я здесь. Мужу Антону, мы с тобой гордимся и любим. Вечер с душевным...

ребята! Это была танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. По всей планете. Спасибо большое. Ну а завтра мы начинаем финальный тур сезона. С города Гродно. Клуб «База». 5 часов неимоверного музыкального урагана и воспоминаний. Всех с нетерпением жду и в Гродно, и в Бресте, и, конечно, в Гомеле. Ребята, я соскучился. Надеюсь, что это взаимно. Пока!

плачь, не плачь.

Душевное радио. Слушай, любимое.

0: слушаете «Душевное радио». Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 23 мая. Пресс, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка «Душевного радио». Это про тебя.
3: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: слушаете «Душевное радио».
1: «30 мая в Гомеле они сделают это снова! 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене!» Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова!
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

шоколадный заяц. Я ласковый мерзавец. Я сладкий на все сто. О-о-о! Пока здесь рулят МС Вспышкин и Никифоровна, мы вам устроим голубой огонек. Обо всем этом прикрываю вас.